Край с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем? Боже мой, кто же мы?

скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездные жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Новое радио.

0: Всем привет! С вами Женя Трофимов и Комната культуры. Слушайте нашу новую песню «Крайний снег» на новом радио.
1: День спускает закат в метро. Я в последний шагнув в вагон.

Идешь пешком, нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

0: новое на новом.
1: Всем привет, с вами Артур Пирожков. Слушайте мою новую песню «Самый красивый» на новом радио.

звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: новое Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Токарев, «Седьмой лепесток».
1: Лайф. Как это было?

0: Премия «С большим сердцем». Как это было? Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного, потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости, все это выходное.
0: Суббота и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
1: Выходное. Обожаю все выходное.

0: кобальт нет. И нажимается фактически рестарт.
1: Джонни. Эйфория.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Коста Лакоста. Календарь. Лайф.

0: большим сердцем. Как это было?
1: И так свободно.
2: Новое радио.

ночи только влезала с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Новое на новом.
1: Всем привет! Это Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ» на новом радио.
2: Все мы изначально

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

кричали громко чайки, и не случайно а причалы бьются волны, как на чайке, и нас с тобой они качали.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Артем, ты представляешь? Раньше моя жизнь была не такой безоблачной, как сейчас. Я не мог переслушивать любимые эфиры 1+1 на подкаст-площадках. Но теперь с подкаст-площадками у нас есть возможность слушать любимые эфиры 1+1
1: на подкаст-площадках.
0: На подкаст-площадках. Вот так. И это не в 7 утра. Да это звучит как сон какой-то.
2: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
3: Я пропустил. Можно еще раз?
0: Да, пожалуйста.
3: Ага.
2: Новое радио.

0: Самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там, на хвосте тебе принесут. Эти твои самолеты.
1: Новое радио Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Сергей Лазарев. В самое сердце. Лайф. Как это?

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Премьера 15 мая. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк!
2: Смотри на Ютубе.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леонид Агутин.

0: Реклама.
1: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
2: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Крупа гречневая Экстра. Увелка. В варочных пакетиках. 400 граммов. Цена по карте Магнит 59 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: Весна, музыка и яркие моменты семейного праздника. И все это на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи» в заключительном матче сезона. Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи, буфеты с кухнями разных стран и детским меню. Откроет матч выступление Доры.
4: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.

0: новом.
1: Всем привет, с вами Полина Гагарина. Слушайте мою новую песню «Твоими руками» на новом радио.

0: скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездное жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама. Новое радио представляет. Это лето – твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
6: Здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
9: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
12: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
13: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
14: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
13: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
14: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
15: На природе или дома? К барбекю в Ашан все готово. Покупайте шашлык из свинины «Ашан Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.
16: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
17: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
18: Новое радио. Заходи без причин.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама.
2: Финал сезона на «Газпром-арене». Это время болеть за «Зенит» и чувствовать энергию трибун. Это «Шоу-тайм». С 4 по 8 мая участвуй в игре «Шоу-тайм» на новом радио. Каждый день мы разыгрываем по 4 билета на заключительный матч «Зенит-Сочи». А в пятницу еще и суперприз. 2 абонемента от «Зенита». Приходи на матч 10 мая. Тебя ждет масштабное шоу-открытие, концерт «Доры», множество развлечений и яркие эмоции от игры. Подробности на newradio.ru. 0+.
3: Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт Виола?
4: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
3: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус. Божественно.
5: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта Виола с малиной и мятой.
6: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути. Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот.
2: Но плюс. Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни. За 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
7: Где выгодно купить Чинган, больше не секрет. Чинган Центр. Автопортрет.
8: Кроссовер CS35+ за 2 280 000. Чинган Центр Автопортрет. Школьная 75, корпус 2. 605-77-22. Чинган Центр Автопортрет.
9: Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе. М36. Приватный двор с фонтаном. Свой детский сад, французские балконы, мастер-спальня, трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
10: Застройщик ООС ЗГВС Пулковский. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Вам отказали в медицинской помощи? Предлагают оплатить медуслуги? Появились другие претензии? Страховые представители «Сагасмед» помогут застрахованным своей компании в решении проблем на всех этапах оказания медицинской помощи. Круглосуточно и без выходных.
12: АО «Страховая компания «Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
13: Моя игра. Моя игра. Это вот это.

0: новое на новом.
1: Всем привет, это Ася. Слушайте мою новую песню «Сильно так» на новом радио.

0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-9250. 0+.
4: Неужели идеал существует? Да. Когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
5: Артмастерс!
6: Ну ты чего?
5: Не знаешь, что это такое? Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
3: Возрастное ограничение 6+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер «Cherry Tiggo 9» с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан «Ariza 8» с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
10: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при кредите, оформлении, автокредит. Автокредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Где суперхиты?
13: У нас в чарте.
14: Стильно.
12: Где суперновинки?
13: У нас в чарте.
14: Занятно.
13: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
14: И немного тревожно.
13: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
14: Чудненько.
13: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
14: Ничего не понятно, но очень интересно.
13: Так кто сегодня в чарте?
14: Терминатор.
13: Узнаешь в пятницу в 17:00.
14: Попробуйте, вдруг прокатит.
13: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
14: Поехали.
13: 16+. Новое на новом. Три дня дождя. Чёртова весна.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Валерия.

0: Реклама. Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
1: В центре Васильевского.
0: Квартиры в рассрочку на 2 года.
1: В центре Васильевского.
0: Квартиры с первым взносом от 20%.
1: Впервые и только в мае.
0: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
1: В Санкт-Петербургском цирке на Фонтанке продолжаются гастроли грандиозного шоу Кии Эрадзе «Королевский цирк». +7 800 12 660 50 04+.
3: Распродажа. Как много в этом слове. Для каждого водителя сплелось. Как много шин, аккумуляторов и дисков в сердцах людей отозвалось. Наш гипермаркет вам покажет. Товар необходимый всем. Спешите, колесо расскажет. Переобует без проблем.
4: Колесо defisrasha.ru 305-22-22.
1: Идеальный выходной. Весна. Музыка. И заключительный домашний матч на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи». Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран. Откроет матч яркое шоу и выступление «Доры».
5: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
6: Это Игорь. Он решил, «Лада Веста» — его стиль. Саша выбрал Ниву смело. Бездорожье — ее дело. Коля и Аня на пару хотят в семью «Ладу Ауру» взять.
7: Это просто. В «Лада-центр» широкий выбор «Лада» в наличии с ПТС. Скидка 20% по госпрограмме. Уже есть предложение от дилера. Сделаем выгоднее. Ждем вас. В «Лада-центр Озерки». Выборгское шоссе 31.
8: Действует до 31 мая 2026 года. Финансовые услуги предоставляет АО «Автофинансбанк». Подробности на сайте лададефисцентр.ру.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Большая распродажа в «Окей». Снижение цен до 80%. На одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая.
11: Окей.
10: Подробности на ОКМАРКЕТ.ру.
12: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Смотри видеотрансляцию нового в мобильном приложении и на сайте newradio.ru.

0: Новое Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро.
1: Сколько шансов у любви?
0: Садковская. Сколько шансов у любви?
1: Два и все-таки три.
2: Life. Как это было?

0: Реклама. Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
1: В центре Васильевского.
0: Квартиры в рассрочку на 2 года.
1: В центре Васильевского.
0: Квартиры с первым взносом от 20%.
1: Впервые и только в мае.
0: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Где выгодно купить чинган, больше не секрет, чинган, центр. Автопортрет.
3: Кроссовер CS35+ за 2 280 000. Чинган-центр «Автопортрет». Школьная 75, корпус 2. 605-77-22. Чинган-центр «Автопортрет».
4: Распродажа. Как много в этом слове. Для каждого водителя сплелось. Как много шин, аккумуляторов и дисков в сердцах людей отозвалось. Наш гипермаркет вам покажет. Товар необходимый всем. Спешите, колесо расскажет. Переобует без проблем.
5: Колесо-дефис-раша.ру 305-22-22.
6: Забота о здоровье – ключ к долголетию. Приглашаем жителей Петербурга и области на диспансеризацию с полисом ОМС. Сагаз Мед. Выбор миллионов. Забота о каждом. 8 800 100 07 02. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.

0: реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
1: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Что может быть лучше крутой цены в Ашан? Крутая цена надолго. Приходите в Ашан и покупайте колбасу «Папа может» с индейкой 400 грамм всего за 139,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в Ашан крутые цены – это надолго.
4: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
8: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
10: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
11: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
10: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
11: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
12: Новое радио.
13: Всем привет, это Алекс Лин. Слушайте мой новый трек «Целый мир» на новом радио. И пусть в жизни каждого будет человек, готовый подарить вам целый мир.

0: Реклама.
1: Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт Виола?
2: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
1: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус. Божественно.
3: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта Виола с малиной и мятой.
4: Дамы и господа, встречайте! Любимец публики Тенет Т7. Сигма Авто представляет Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Когда факты громче любой рекламы. Только в мае в Сигма Авто. Специальное предложение на Тенет Т7. Ждем вас на Большом проспекте Васильевского острова 98. Тенет Сигма Авто. Подробности 404-4400. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру. На 04.03.2026.
5: АЗС «Татнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
6: Кофе хотите?
5: Это намек?
6: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
5: Нет кофе, нет бонусов?
6: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.татнефть.ру.
8: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все стейки из мяса, птицы и рыбы. С 7 по 13 мая.
9: Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
10: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
11: Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот.

0: Санкт-Петербурге 10 утра. Новое радио.
1: Роднулькины, всем привет! Не планировал сегодня работать, но раз праздник, то почему бы это и не сделать? Ты спросишь, какой? Так я тебе отвечу. 7 мая, день радио, поэтому мы сегодня официально кутим. Делаем это с помощью суперхитов и суперновинок, ну и, конечно же, общения. Дмитрий Лапиков у микрофона. Классного тебе четверга.

0: Это супер новинка от дискотеки аварии «Ванамур», «Кукла». Стоит напомнить, что и ремикс, и сразу вспоминается нейросеть Наташа, которая пару лет назад вложилась в Microsoft, а оказалось, что вместо ИИшки там сотни индусов работают круглые сутки. Возможно, треки тоже пишут сотни индусов. Не факт, но стоит относиться как будто бы аккуратнее к тому, что производит искусственный интеллект. Дальше у нас суперхиты и суперновинки от реальных исполнителей. Биберекса появится, также Артикасти, Градусы, и все это в ближайшее время. Напомню, что сегодня 7 мая, День радио. Мы отмечаем, ну вот так я решил, мы отмечаем вместе в наших соцсетях. Мы поздравляем тебя в эфире, ты поздравляешь нас там, слушаем классную музыку. Ну, в общем, план пока такой.
1: Реклама. Реклама. Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
2: Распродажа. Как много в этом слове. Для каждого водителя сплелось. Как много шин, аккумуляторов и дисков в сердцах людей отозвалось. Наш гипермаркет вам покажет. Товар необходимый всем. Спешите, колесо расскажет. Переобует без проблем.
3: Колесо дефис раша.ру 305-22-22.
4: Весна, музыка и яркие моменты семейного праздника. И все это на Газпром-арене. В воскресенье 10 мая «Зенит» принимает «Сочи» в заключительном матче сезона. Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи, буфеты с кухнями разных стран и детским меню. Откроет матч выступление Доры.
5: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
6: Это Игорь. Он решил, «Лада Веста» — его стиль. Саша выбрал не его смело. Бездорожье — ее дело. Коля и Аня на пару хотят в семью «Ладу Ауру» взять.
7: Это просто. В «Лада Центр» широкий выбор «Лада» в наличии с ПТС. Скидка 20% по госпрограмме. Уже есть предложение от дилера. Сделаем выгоднее. Ждем вас в «Лада Центр Пулково». Пулковское шоссе 70Е.
8: Действует до 31 мая 2026 года. Финансовые услуги предоставляет АО «Автофинансбанк». Подробности на сайте лададефисцентр.ру.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт «Виола»?
11: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
10: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус божественно.
12: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта «Виола» с малиной и мятой.
13: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Эльман и Трида. С неба.
1: Life. Как это?

0: Я думаю, на фоне слышно трек, который лег в основу новой работы Биби Рексы. Тут, конечно, указан в авторах Faithless. Трек называется New Religion, но мы-то все помним и знаем, что это Insomnia. Это один из самых узнаваемых треков британской электронной группы, который вышел в 95-м году. И за это время, вот сколько прошло, 31 год, стал классикой прогрессив хаус, транс и электронной музыки. Дальше еще больше классных хитов, но после небольшой паузы продолжим. Всем четверга.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще

0: субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето – твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
5: Артмастерс!
6: Ну ты чего? Не знаешь, что это такое?
5: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
7: Возрастное ограничение 6+.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: самого утра у меня сегодня воспоминания о фильме «День радио». Конечно же, без этого никак. 7 мая. Сегодня, напомню, именно этот праздник. И сцена с пирожками в голове, вот она навсегда осталась. Я напомню, если ты вдруг забыл, Аня, секретарша Михаила Натановича, принесла пирожки, которые оказались несвежими. И я вот подумал, ну вот представим, что сейчас бы кто мне смог принести пирожки? Вот Михаил Натанович в фильме «День радио» — это генпродюсер. Но вот мне кажется, что если бы Наташа сильно мне принесла пирожки, было бы здорово. Но Наташа сейчас на другом континенте и слушает там, между прочим, новое радио. Как и ты можешь. Мы вещаем-то в более чем 200 градах, поэтому не надо тут отговорок, почему ты на майске не слушал новое. Нет, не принимается. В общем, никто мне пирожки не принесет, зато я принесу тебе суперхиты, суперновинки. С ними же и продолжим. До конца часа услышим Звонкова, а также пиццу и Доус.
1: Реклама.
2: Финал сезона на «Газпром-арене». Это время болеть за «Зенит» и чувствовать энергию трибун. Это «Шоу-тайм». С 4 по 8 мая участвуй в игре «Шоу-тайм» на новом радио. Каждый день мы разыгрываем по 4 билета на заключительный матч «Зенит-Сочи». А в пятницу еще и суперприз. 2 абонемента от «Зенита». Приходи на матч 10 мая. Тебя ждет масштабное шоу-открытие. Концерт «Доры». Множество развлечений и яркие эмоции от игры. Подробности на New Radio.

0: Ищите в фирменных магазинах.
1: В Санкт-Петербургском цирке на Фонтанке продолжаются гастроли грандиозного шоу Кии Эрадзе «Королевский цирк». Плюс 7-812-660-5004+.
2: Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе. М-36. Приватный двор с фонтаном, свой детский сад, французские балконы, мастер-спальня, трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М-36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М-36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
3: Застройщик ООО СЗ КВС Пулковский. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Киноафиша. Все события города в одном месте. Концерты, спектакли, выставки и многое другое в удобном сервисе покупки билетов. Не знаешь, куда сходить? Смотри киноафишу.
5: Скорость, дым, дрифт. Кубок Санкт-Петербурга по дрифту, автодром и город-драйв. 9 и 10 мая. Дым из-под колес и борьба на запредельных оборотах. Автовыставка, парад пилотов, автограф-сессия и мощный дрифт. Билеты от 2500 рублей на сайте drive-defis.ru. Детям до 6 лет вход бесплатный. 0+.

0: новое радио. Radio.ru. 11 утра в Санкт-Петербурге. Новое радио.
1: Увидел новость о том, что отели на Мальдивах начали предлагать россиянам скидки до 70%. И вот думаю, а может быть сорваться, а может быть на майские-то. Дмитрий Лапиков у микрофона. Отличного тебе четверга. Рабочего, между прочим.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет
0: 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама.
1: Финал сезона на «Газпром-арене». Это время болеть за «Зенит» и чувствовать энергию трибун. Это «Шоу-тайм». С 4 по 8 мая участвуй в игре «Шоу-тайм» на новом радио. Каждый день мы разыгрываем по 4 билета на заключительный матч «Зенит-Сочи». А в пятницу еще и суперприз. 2 абонемента от «Зенита». Приходи на матч 10 мая. Тебя ждет масштабное шоу-открытие. Концерт «Доры». Множество развлечений и яркие эмоции. От игры. Подробности на newradio.ru. 0+.
2: Дамы и господа, встречайте! Любимец публики Tenet T7. Sigma Auto представляет Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Когда факты громче любой рекламы. Только в мае в Sigma Auto. Специальное предложение на Tenet T7. Ждем вас на Большом проспекте Васильевского острова 98. Tenet Sigma Auto. Подробности 404-4400. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру. На 04.03.2026.
3: Магнит семейный и Магнит экстра предлагают скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая крупа гречневая экстра увелка в варочных пакетиках 400 граммов. Цена по карте Магнит 59 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Рекламная служба нового радио в Санкт-Петербурге.
5: 325 94 94.

0: Вот самое то, чилить майские в Москве. Вообще погода отличная, надеюсь, у тебя в городе тоже. Ну и Филатов и Кэрос. Филатов и Кэрос для меня открылись с другой стороны, когда они пришли в ЧБР и показали, во-первых, всю свою коллекцию винила. Да, я тоже собираю винил, у меня не так много его, но есть. И какой, оказывается, у них музыкальный вкус. Вечером сегодня, между прочим, будет тоже повтор ЧБР с Романом Емельяновым. Вот. Круто? Круто. Дальше небольшая пауза. После этого продолжим с суперхитами и суперновинками. В ближайшее время услышим мою Мишель, Басту, Мону и Леонида Агутина в лайве.
1: Калинин и Райтраун.
2: Артем, ты представляешь, я пропустил вчерашний эфир 1+1. Что делать?
3: Какой ужас, Кирилл, но ты же можешь все переслушать на любых подкаст-площадках.
2: Вот так так, спасибо, что обрадовал.
1: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
2: Здорово!
3: Эй!
2: Великолепно!
1: Реклама. Реклама. На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
2: Это просто хахашка распирает изнутри.
1: Кирилл Калинин в кадре.
2: Приколист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
2: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
2: Музыкальные скоростя.
1: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
2: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать.
1: 16+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
7: 16+.
1: Новый Радио Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леонид Агутин.

0: Майя Мишель и Баста, суперхит совместный «Не поняла». Дальше у нас «Не лето», Олег Майами, Леша Свик и новинка от «Винтаж Малахит». Напомню, сегодня 7 мая, отмечаем День радио, заходи в наши соцсети. Поздравляй нас, мы ждем.
1: Вы слушаете новое радио «Санкт-Петербург». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-67-573 от 31 октября 2016 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: чуть подожди.
1: В Санкт-Петербурге 12. Новое радио.
2: Для одних радио — это приемник, для других — эфир, а для меня это целый мир со своими каждодневными сюрпризами. Не первый год на радио, но никак не могу к нему привыкнуть, оно всегда держит в тонусе. В приемнике новое, в студии Дима Казанцев. Привет-привет и с праздником!

0: на новом радио Мария Краймбрери. Супер новинка «Давай не ждать». Мария Краймбрери, лучшая артистка по версии премии «Новое радио Awards». Удивляюсь таким людям, как Краймбрери. Она все успевает. Строит блистательную музыкальную карьеру и живет счастливой семейной жизнью под суперхиты и суперновинки нового радио. Берем пример.
1: Один плюс один. Утро на грани.
2: А сейчас время детских песен, дорогие друзья, и...
3: Поставьте лучше Кеша вместо детской
4: минуты. Ну еще бы.
5: Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И скип гитары желтой. Ты обнимаешь, обнимаешь нежно.
6: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову. У него уже гитара в руках материализовалась.
2: Ну надо теперь наоборот.
7: Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die.
2: Ну, у тебя, конечно, гораздо
6: я
2: лучше.
6: Я прям вижу, как они сидят вокруг и
2: у
6: говорят,
2: костра, да.
6: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
2: Развести костер в студии.
1: Утро по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
2: Что сейчас происходило вот, предыдущие три минуты?
6: Пытались вызвать Олега Митяева, не получилось.
2: Просто телефон есть, можно позвонить.
6: А, да?
2: Да.
6: Блин.
1: Реклама.
8: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
9: Скорость, дым, дрифт. Кубок Санкт-Петербурга по дрифту. Автодром и город Драйв. 9 и 10 мая. Дым из-под колес и борьба на запредельных оборотах. Автовыставка, парад пилотов, автограф-сессия и мощный дрифт. Билеты от 2500 рублей на сайте drive-defis-igorod.ru. Детям до 6 лет вход бесплатный. 0+.
10: Yes.

0: Ищите в фирменных магазинах.
1: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.
2: Почему день?

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Группа «Добро» на часах 00.
1: Лайф. Как это было?
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты

0: пускай все, что мы загадываем, сбывается. И что хотелось бы пожелать?
1: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: на новом радио. Сегодня немного сонное настроение, но это, наверное, из-за того, что весна никак не определится с тем, какой ей быть, пасмурной или солнечной. Надеюсь, у тебя солнечное настроение, несмотря ни на что. А у нас праздник сегодня, День радио. Как тепло на душе под суперхиты и суперновинки нового.
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного, потому что это новое радио.
2: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости, все это выходное.
1: Суббота и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
2: Обожаю все выходное.
1: Реклама.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
4: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
5: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
6: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

0: Ты, если ты будешь внимательно слушать эфир и поучаствуешь в нашей игре «Шоу-тайм». Погнали с вами на фан-променад перед матчем «Зенит» Сочи на «Газпром-арене». Все будет 10 мая. Пошумим на концерте «Доры», отведаем кухни разных стран. Будет много разных интересных развлечений. А главное, после концерта поболеем за красивый футбол. Ну а в пятницу, завтра, разыграем суперприз. Два абонемента от «Зенита» на первый круг чемпионата 26-27. Не пропусти! А теперь несколько слов о погоде. В Петербурге 12 градусов тепла, облачно, ветер восточный слабый. Что касается дорожного движения, то пробки оцениваются Яндекс.Картами на четверку. Главная пробка на КАД по внутренней стороне Вантовому мосту от Мурманки до Софийской улицы.
1: Вы слушаете новое радио «Санкт-Петербург». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS 77-67-573 от 31 октября 2016 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для детей старше 12 лет.

твоими днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби.

0: Санкт-Петербурге час дня. Новое радио.
1: Сегодня стал свидетелем того, как один человек спрашивал на улице у прохожих, какой сегодня день недели. Я думаю, вот счастливчик. Давай на всякий случай напомню, сегодня четверг, завтра пятница, и наступят долгожданные выходные под суперхиты и суперновинки нового радио. Здесь у микрофона Дима Казанцев. Продолжаем.

0: года занимает самые разные места в музыкальном чарте нового. Забегай на newradio.ru и голосуй за любимые суперхиты и суперновинки, и тогда они чаще будут звучать в нашем эфире.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
1: Поехали! Поехали!

0: Здесь можно расслабиться и просто быть собой.
1: Все по-честному. Ты включаешь меня, а я включаю вечер.
0: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
1: С 6 до 8. Запрыгивай.
0: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама.
2: Финал сезона на «Газпром-арене». Это время болеть за «Зенит» и чувствовать энергию трибун. Это «Шоу-тайм». С 4 по 8 мая участвуй в игре «Шоу-тайм» на новом радио. Каждый день мы разыгрываем по 4 билета на заключительный матч «Зенит-Сочи». А в пятницу еще и суперприз. 2 абонемента от «Зенита». Приходи на матч 10 мая. Тебя ждет масштабное шоу-открытие. Концерт «Доры». Множество развлечений и яркие эмоции от игры. Подробности на newradio.ru. 0+.
3: Распродажа. Как много в этом слове. Для каждого водителя сплелось. Как много шин, аккумуляторов и дисков в сердцах людей отозвалось. Наш гипермаркет вам покажет. Товар необходимый всем. Спешите, колесо расскажет. Переобует без проблем.
4: Колесо defisrasha.ru. 305-22-22.
5: АЗС-Татнефть. Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30. А лучше 100.
6: Кофе хотите?
5: Это намек?
6: Никаких намеков. Покупайте любой кофе. Получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
5: Нет кофе, нет бонусов?
6: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.

0: Суперхитом номер один на новом радио. И классный повод позвонить тем, кто в твоем личном хит-параде занимает лидирующие позиции. Сегодня день радио и связи, поэтому скорее связывайся с теми, кто занимает особое место в твоем сердце, и делись чувствами и эмоциями. Автор идеи Дима Казанцев на новом радио.
1: Новый Радио Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Мэри Гу. Сокровище. Лайк.

ломая тишину непослушными пальцами. Как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит узнать самим.

0: наедине с оставшимся желанием, ломая тишину непослушными пальцами.
1: Новое.
2: Новое.

0: Суперхит пообещает Дима Билана, который, как показала наша игра «Шоу Тайм», когда-то участвовал в фан-променаде на «Газпром-арене» и разогревал болельщиков перед футбольным матчем «Зенита». В ближайшее воскресенье в рамках фан-променада пошумим и попоем вместе с певицей Дорой, а потом будет болеть за самый красивый футбол. «Зенит» принимает ФК «Сочи». Кстати, что тебе пообещать могу в этом часе? В этом часе пообещаю тебе, что очень скоро с тобой поиграем. Это будет... давай не в этом, давай в следующем поиграем. Сейчас играть не хочу. Хочу немножко отдохнуть и про погоду тебе рассказать. На кону 4 пригласительных на «Газпром-арену» на футбольный матч. Слушай внимательный эфир, лови условный сигнал и билеты твои, если ответишь на вопросы. Но будет это не сейчас, чуть попозже. В Петербурге плюс 12, облачная погода, ветер восточный слабый, что показывают Яндекс.Карты. 4 балла по 10-бальной шкале, где скучаем, на внутренней стороне КАТ и Вантовом мосту от Мурманского шоссе до Софийской улицы. Это главная пробка на данные минуты.
1: Реклама. Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры в рассрочку на 2 года.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры с первым взносом от 20%.
2: Впервые и только в мае.
1: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Идеальный выходной. Весна, музыка. И заключительный домашний матч на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи». Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран. Откроет матч яркое шоу и выступление Доры.
3: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
4: Окей, каждый день с выгодой. Свинина охлажденная, окорок без кости, 249,99 за килограмм. С 7 по 13 мая. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
5: Рекламная служба нового радио в Санкт-Петербурге.
6: 325-94-94.
7: Вы слушаете новое радио Санкт-Петербург. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-67-573 от 31 октября 2016 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
8: Для детей старше 12 лет. Every

0: Санкт-Петербурге 2. Новое радио.
1: Привет-привет на новом Дима Казанцев. В ближайшее время устрою жаришку в эфире нового радио и разыграю две пары пригласительных на фан-променад и футбольный матч «Зенит-Сочи». От тебя требуется только одно, два, три. Внимание, быстрые пальцы, чтобы набрать номер телефона и правильные ответы на вопросы. И приглосы, конечно, твои. Звони через несколько мгновений. 325-9991. Запиши номер в телефонную книгу. 325-9991.

фанаты современной музыки и красивого футбола. Погнали с нами заряжаться эмоциями на концерте Доры на Газпром-арене, а потом болеть за любимую команду в матче «Зенит-Сочи». В ближайшее воскресенье, 10 мая, приходи на стадион, чтобы окунуться в атмосферу фан-промедада за 2 часа до игры, увидеть масштабное шоу «Открытие» и получить массу удовольствия от концерта и футбола. Чтобы увидеть все это своими глазами, оформи карту болельщика. Не забудь. Ну а прямо сейчас звони в прямой эфир, участвуй в розыгрыше и в случае победы забирай 4 приглашения на фан-променад и игру «Зенита». Телефон в СПб 325-9991. 325-9991.

0: Тайм на новом радио. Партнер игры футбольный клуб «Зенит». Приходи на финальный матч сезона на «Газпром-арене». «Зенит Сочи», 10 мая, 0+.
1: Активно готовимся к матчу «Зенит Сочи» на «Газпром-арене». И прямо сейчас разыграем 4 пригласительных на стадион среди тех слушателей, кто к нам уже дозвонился в эфире. Дима и Ирина, ребятки, привет!
2: Привет!
3: Здравствуйте!
1: Здрасте, как настроение?
2: Отлично!
3: Потрясающе.
1: Играем до 2 баллов. Впереди 2 раунда, музыкальные и спортивные. В первом запускаю 2 фрагмента. Ваша задача сказать, кто из предложенных исполнителей разогревал публику на фан-променаде матчей «Зенита». По готовности отвечать, кричите свое имя и потом давайте ответ. Ответил правильно, получил балл. За неверный ответ балл зарабатывает соперник. Все понятно?
2: Да.
3: Да.
1: Начинаем с музыкального вопроса. Ребята, ответьте, кто выступал на фран-променадах «Зенита» на «Газпром-арене», а кто еще не успел этого сделать? Итак, это бас

0: Так, кто кричит свое имя?
1: Дима.
0: Дима был первым. Ну, отвечай.
1: Мак.
0: Какой ты молодец, Дим. А ты был на этом матче, нет?
1: Нет.
0: Ну, будешь. Будем надеяться. Держим кулачки за Диму и за Ирину. Иришка, ну, твоя очередь отыгрываться. Пришли к спортивным вопросам. В 21-м году игроки «Зенита» ошарашили публику, выйдя на поле перед игрой с животными в руках. Что это были за животные? Что это были за четвероногие? Кошки или собаки? Как
2: Ирина.
0: Ты считаешь? Ну, конечно, Ирина. Ты же отыгрываешься.
2: Собаки!
0: «Зенит» принял участие в рамках акции «Собакам лучше дома». Иришка зарабатывает 1 балл. 1-1. Интрига. Накаляется эфир. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, Димка, ну твоя очередь. Твоя очередь отвечать на спортивный вопрос. Какой атрибут болельщика «Зенита» не популярен на «Газпром-арене»? И фанаты просят им не пользоваться. Это барабан или дудка?
1: Дудка.
0: Дудка, ты считаешь, это действительно правильно! Ты получаешь 4 приглашения на домашний матч «Зенит» Сочи, который пройдет на «Газпром-арене» в Петербурге. В ближайшее воскресенье обязательно приходи на фан-променад, который начнется за 2 часа до игры. Ну а, Иришка, ты не расстраивайся, потому что завтра у нас будет супер-игра и супер-финал недели. Разыграем еще и 2 абонемента на первую половину следующего сезона на футбол на домашние матчи «Зенита». Ты будешь звонить, Ирин?
2: Обязательно.
0: Молодец, ждем тебя в эфире. Ну а Димку еще раз поздравляем.
3: Партнер игры — футбольный клуб «Зенит». Приходи на финальный матч сезона на «Газпром-арене». «Зенит» Сочи, 10 мая. Тебя ждут масштабное шоу-открытие, концерт Доры, множество развлечений и яркие эмоции от игры. 0+. Шоу-тайм на новом радио.
4: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: «Что было раньше». По вторникам с 6 до 8 вечера «Баланс подбивают» твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио.
1: Реклама. Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры в рассрочку на 2 года.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры с первым взносом от 20%.
2: Впервые и только в мае.
1: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: 2GIS с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны.

0: ищите в фирменных магазинах.
1: Киноафиша. Все события города в одном месте. Концерты, спектакли, выставки и многое другое в удобном сервисе покупки билетов. Не знаешь, куда сходить? Смотри киноафишу.
2: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.

0: Всем привет! С вами Женя Трофимов и Комната культуры. Слушайте нашу новую песню «Крайний снег» на новом радио.
1: День спускает закат в метро. Я в последний шагнув в окно.

пешком. Нам сценарий уже знаком, лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд —

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Звонкий и Асия. Фонари.
1: Лайф. Как это было?

Новости для тех, кто устал от стрессов и хочет немножко расслабиться. Люди нашли крутые способы перезагружаться, и это не просто диван и сериал. Что сейчас в топе у россиян? Поездки в санатории, бум бронирований, жаркие посиделки в банях, релакс в спа-салонах, чтобы душа и тело сказали спасибо. В самом конце отпуска в Мармарисе я посетил местный хамам. Это отдельный вид кайфа. Турецкая баня, бассейн, массаж и другие радости жизни за приемлемые деньги. Еще хочу!

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Премьера 15 мая. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк!
2: Смотри на Ютубе. Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Где суперхиты?
7: У нас в чарте.
8: Стильно.
6: Где суперновинки?
7: У нас в чарте.
8: Занятно.
7: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
8: И немного тревожно.
7: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
8: Чудненько.
7: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
8: Ничего не понятно, но очень интересно.
7: Так кто сегодня в чарте?
8: Терминатор.
7: Узнаешь в пятницу в 17.00.
8: Попробуйте. Вдруг прокатит.
7: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
8: Поехали.
9: 16+.
0: Артмастерс.
10: Ну ты чего?
11: Не знаешь, что это такое?
0: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
12: Возрастное ограничение 6+.
13: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
15: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
16: Новое радио представляет. Это лето. Твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт «Красная Поляна». Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества. Живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт «Красная Поляна». Билеты на сайте agutinforum.ru.

0: отдельно взятом умещается, в отдельно взятом, я имею в виду Александре Реве, умещается сердцеед Артур Пирожков и образ бабули. Если у бабушки были бы сам знаешь что, то она была бы точно дедушкой. Так, в Петербурге пасмурная, 11 градусов тепла, ветер северо-восточный слабый. Посмотрим на дороги через Яндекс.Карты. Тут 3 балла по 10-бальной шкале. Придется потолкаться на Каменноостровском проспекте от набережной Карповки до Троицкой площади. Теряем тут около 10 минут.
1: Реклама. Большая распродажа в ОКЕЙ. Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая. ОКЕЙ. Подробности на ОКМАРКЕТ.ру.
2: В Санкт-Петербургском цирке на Фонтанке продолжаются гастроли грандиозного шоу Дии Эрадзе «Королевский цирк». Плюс 7-812-660-5004+.
3: Это Игорь. Он решил, Лада Веста – его стиль. Саша выбрал Ниву смело. Бездорожье – ее дело. Коля и Аня на пару хотят в семью Ладу Ауру взять. Это просто. В Лада-центр широкий выбор Лада в наличии с ПТС. Скидка 20% по госпрограмме. Уже есть предложение от дилера. Сделаем выгоднее. Ждем вас в Лада-центр Юго-Запад. Улица Маршала Захарова, 41. Действует до 31 мая 2026 года. Финансовые услуги предоставляет АО «Автофинансбанк». Подробности на сайте лададефисцентр.ру.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Азастатнефть. Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
6: Кофе хотите?
5: Это намек?
6: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
5: Нет кофе, нет бонусов?
6: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация о организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
8: Распродажа. Как много в этом слове. Для каждого водителя сплелось. Как много шин, аккумуляторов и дисков в сердцах людей отозвалось. Наш гипермаркет вам по покажут. Товар необходимый всем. Спешите, колесо расскажет. Переобует без проблем.
9: Колесо defisrasha.ru 305-22-22.
10: Вы слушаете новое радио «Санкт-Петербург». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-67-573 от 31 октября 2016 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Санкт-Петербурге 3. Новое радио.
1: Вчера слушательница Марина принесла нам эклеры и две кружки бодрящего кофе. У нового радио самые заботливые слушатели. Спасибо большое. Я никогда не похудею. Так, чтобы такое съесть, чтобы похудеть под суперхиты и суперновинки нового радио. Здесь у микрофона Дима Казанцев. Привет-привет.

0: эфире нового радио «Нилето» и суперхит «Счастливым». Даня «Нилето» представлен как минимум в одном треке в музыкальном чарте нового «Высшая лига». Уже через 40 минут узнаем, как звезды легли на музыкальные лесенки нашего хит-парада. Все подробности на newradio.ru. Заходи и голосуй за самые топовые суперхиты и суперновинки нового. Вот прямо сейчас зайду и проголосую за «Нилето».
1: Новое радио и Velvet Music представляют. Каждую пятницу и каждую субботу тебе хочется этого. Ну что ж,

0: Три бассейн, парные, купели и множество развлечений для всей семьи. Термоленд. Курортный отдых, не выезжая из города.
1: Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе. М-36. Приватный двор с фонтаном, свой детский сад, французские балконы, мастер-спальня, трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М-36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М-36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
2: Застройщик ООС ЗКВС Пулковский. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба нового радио в Санкт-Петербурге.
4: 325-94-94.

0: новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Группа «Артика Асти». «Кукла».
1: Life. Как это было?

0: на новом радио. Сегодня наряду со всеми известными праздниками и датами отмечается Всемирный день пароля. Ты никогда не задумывался, что все эти пароли придуманы против нас? Забыл код или пароль? На восстановление может уйти очень много времени, если, например, ты зарегистрировал сервис на старый электронный адрес, на старую электронную почту, и этой почтой уже не пользуешься, и это такой головняк все это восстанавливать. Надеюсь, ты куда-то пароли записываешь в отдельный блокнот.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездное жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Новое.

0: I Can Wait. Кайфовый трек, который ставлю с сегодняшнего дня на репит. Итак, пошел я отмечать день радио. С праздником меня. Спасибо всем за поздравления, теплые пожелания и все то, что вы пишете в социальных сетях. Я Дима Казанцев. Обнял, приподнял. До скорого. Так, сколько тут в Петербурге? Плюс 11, облачно с прояснениями, ветер северо-восточный слабый. Что касается дорожных пробок, то они оцениваются на 3 балла по 10-бальной шкале, если верить Яндекс.Картам, а мы им верим. Внутренняя сторона КАТ и Ивантовый мост забирают время от Мурманки до Софийской улицы.
1: Реклама.
2: Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
1: Дамы и господа, встречайте. Любимец публики Тенет Т7. Сигма Авто представляет Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Когда факты громче любой рекламы. Только в мае в Сигма Авто. Специальное предложение на Тенет Т7. Ждем вас на Большом проспекте Васильевского острова 98. Тенет Сигма Авто. Подробности 404-4400. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру. На 04.03.2026.
2: Скорость, дым, дрифт. Кубок Санкт-Петербурга по дрифту. Автодром и город Драйв. 9 и 10 мая. Дым из-под колес и борьба на запредельных оборотах. Автовыставка, парад пилотов, автограф-сессия и мощный дрифт. Билеты от 2500 рублей на сайте drive-defis-igorod.ru. Детям до 6 лет вход бесплатный. 0+. Новое
3: радио. Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Для детей старше 12 лет.

0: страны новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.

0: а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры в рассрочку на 2 года.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры с первым взносом от 20%.
2: Впервые и только в мае.
1: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Зевс, ты уже пробовал новый?

0: то ООО «Дубльгиз». ОГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
1: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты. Новое радио. Претендент на попадание в высшую лигу. Зацепило? Голосуй на сайте или в приложении. Доус. Не спросят.

0: Мирой Траун.
1: Артем, ты представляешь? Раньше моя жизнь была не такой безоблачной, как сейчас. Я не мог переслушивать любимые эфиры 1+1 на подкаст-площадках. Но теперь с подкаст-площадками у нас есть возможность слушать любимые эфиры 1+1
2: на подкаст-площадках.
1: На подкаст-площадках. Вот так. И это не в 7 утра. Да это звучит как сон какой-то.
0: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
3: Я пропустил. Можно еще раз?
1: Да, пожалуйста.
3: Ага.
0: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
4: Любовь здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
7: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
0: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
8: Это просто хахашка распирает изнутри.
0: Кирилл Калинин в кадре.
8: Приколист и талант.
0: И в центре главных музыкальных событий.
8: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
0: все, что звучит на новом, теперь на экране.
8: Музыкальные скоростя.
0: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
8: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать.
0: 16+. Новое радио. Девятое место.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: аромату это...
1: Blueradio.ru. Претендент на попадание в высшую лигу. Асия. Сильно так. Ближе.

5 место.

0: Это не Мига и суперхит вместе с Наваи «Пойдем в кино». Наваи, все с ним хорошо, но потерял 55 миллионов рублей, разбив свою машину. Будьте аккуратнее за рулем, я думаю, что это хороший пример. Ладно, продолжаем.
1: Реклама.
2: Где выгодно купить чинган, больше не секрет, чинган, центр. Автопортрет.
3: Кроссовер CS35+ за 2 280 000. Чинган-центр «Автопортрет». Школьная 75, корпус 2. 605-77-22. Чинган-центр «Автопортрет».
4: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2G с АТО ООО ДВГИС. УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
5: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Крупа гречневая Экстра Увелка в варочных пакетиках 400 граммов. Цена по карте Магнит 59 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: Заключительный матч чемпионата России по футболу на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» сразится с «Сочи». Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры начнется большая развлекательная программа. Поддержите любимый клуб на трибунах стадиона. Подробности только на официальном сайте «Зенита». Скидка для детей до 14 лет 50%. 0+.
7: И раз, и два. Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути. Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот». 0+.
8: Распродажа. Как много в этом слове. Для каждого водителя сплелось. Как много шин, аккумуляторов и дисков в сердцах людей отозвалось. Наш гипермаркет вам покажет. Товар необходимый всем. Спешите, колесо расскажет. Переобует без проблем.
9: Колесо defisrasha.ru 305-22-22.
10: Рекламная служба нового радио в Санкт-Петербурге.
11: 325-94-94.

0: Супер новинка от Акмали и Джелагони под названием «Пожар». Пожар сегодня в Москве, но не в прямом смысле, к счастью, а в переносном. Плюс 30 в столице, 7 мая, аномальная жара. При этом я видел сегодня рилс с утра, как девушка выкладывает видео из Норильска, а там идет снег и сугробы. Контрастно, контрастно. Надеюсь, у тебя майские проходят хорошо, несмотря на погоду. Ну и уже с работой покончено, вот это вот все, ты отправляешься отдыхать. Ну а мы поддержим классной музыкой.
1: Реклама. Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Неужели «Идеал» существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
7: Артмастерс!
8: Ну ты чего?
7: Не знаешь, что это такое?
8: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru. Возрастное ограничение 6+.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: На природе или дома. К барбекю в «Ашан» все готово. Покупайте шашлык из свинины «Ашан. Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.
11: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
12: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
13: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
14: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
13: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
14: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».

0: Ну вот на этом мы и завершаем сегодняшний эфир. С моим участием, естественно. Дмитрий Лапиков был за старшего 7 мая в День радио. Вот так праздничная смена у меня выпала. Дальше по плану трехчасовой выпуск «Что было раньше» вместе с Романом Емельяновым. В 9 часов по Москве при Пати БМ Хаслер. Классного вечера.
1: Этим вечером в Питере около 11-12 градусов тепла. Малооблачная погода. Ветер северо-восточный слабый. Ночью до плюс 5 безоблачно. Завтра днем около плюс 14 малооблачно. Данные предоставлены сервисом Яндекс.Погода.
2: Реклама. Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
3: В центре Васильевского.
2: Квартиры в рассрочку на 2 года.
3: В центре Васильевского.
2: Квартиры с первым взносом от 20%.
3: Впервые и только в мае.
2: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Окей, каждый день с выгодой. Сыр Брест-Литовск. Упаковка 500 граммов, 439,99. С 7 по 20 мая. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
5: Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни. За 14 дней, только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
6: Дамы и господа, встречайте. Любимец публики Tenet T7. Sigma Auto представляет Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Когда факты громче любой рекламы. Только в мае в Sigma Auto. Специальное предложение на Tenet T7. Ждем вас на Большом проспекте Васильевского острова 98. Tenet Sigma Auto. Подробности 404-4400. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру. На 04.03.2026.
7: Это Игорь. Он решил, Лада Веста – его стиль. Саша выбрал Ниву смело. Бездорожье – ее дело. Коля и Аня на пару хотят в семью Ладу Ауру взять.
8: Это просто. В Лада-центр широкий выбор Лада в наличии с ПТС. Скидка 20% по госпрограмме. Уже есть предложение от дилера. Сделаем выгоднее. Ждем вас. В Лада-центр Озерки. Выборгское шоссе 31.
9: Действует до 31 мая 2026 года. Финансовые услуги предоставляет АО «Автофинансбанк». Подробности на сайте ладодефиц.ру.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Киноафиша. Все события города в одном месте. Концерты, спектакли, выставки и многое другое в удобном сервисе покупки билетов. Не знаешь, куда сходить? Смотри киноафишу.
12: Новое радио.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Вау, вторника, значит, проект «Что было раньше». Рассказываю, что это такое. Это значит момент, когда мы будем слушать треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Сегодня все бы могло быть как обычно, но у нас такой гость, друзья, такой гость. Отец основ... Нет, подождите, вот весь пафос Усишкин скажет, чтобы, да, чтобы если что, ты ошибся.
2: Ну, без проблем. Во-первых, поздороваюсь, мое почтение, леди и джентльмены. Сегодня у нас с вами большая удача знакомиться по касательной со внутренним миром серьезного человека. Один из топовых медиа-менеджеров страны и основатель, отец нового радио Роман Емельянов. Наше почтение.
3: Добрый вечер. А почему один из?
1: Что значит один из?
2: Один из топовых
3: менеджеров. Самый топовый. Надо как-то правду говорить.
2: Подождите, ну не так же прогибаться сразу, Роман.
3: Логично, согласен. Всем привет, ребят. Не знаю, зачем меня сюда позвали, но будем мучить вас.
1: В смысле мучить? Подождите. Наоборот, мы сейчас заглянем в вашу душу, потому что плейлист человека, много о нем можно сказать.
3: Заглядывайте, главное, не плюйте туда.
1: Нет, ни в коем случае, вы что?
2: Никаким образом, тогда будем приступать. Так получилось, что Дорогуша не в курсе, какие песни мы сегодня услышим.
1: Да, как и слушатели. Я наравне. Мне не разрешили
3: подглядывать. Даже я уже забыл, честно говоря. Я был вечером дома, отдыхал культурно. Читал книгу в этот момент и вдруг вспомнил, что, наверное, надо трек-лист вообще какой-то. Я вообще спросил, я же не помню ничего. Да, говорит, надо, вот я его послал. А что я послал, я не помню.
1: Ну вот сейчас будем вспоминать. Мне, конечно, будет очень хотеться, чтобы были какие-то предыстория, объяснения, рассказы, воспоминания, почему этот трек и с чем он связан. Поэтому будем...
2: Ну тогда малюсенькая прелюдия. Роман, заглядывайте в телеграм-канал. Сообщения вы отправлены. Там, значит, весь списочек имеется. А вы, друзья, также заходите в телегу нового радио. Соответственно, там
1: да,
2: пост
1: только,
2: присутствует,
1: умоляю, друзья,
2: жирнющий.
1: Вы
2: да.
1: понимаете, вот все, что мы сейчас сказали на каком-то пафосе, просто зайдите в телегу нового радио и посмотрите, в каком виде сегодня Роман Александрович к нам пришел. И как бы немножечко уровень апофеоза, он как бы немножечко так снизится, слегонца.
2: Итак, первая песня — это группа Beatles. Что неудивительно, потому что это первая фотография, которую я увидел, войдя в наш офис. У вас что, микрофон не работает?
3: Это зеркало было. Это в лифте зеркало. Почему Битлз, дорогие друзья? Ну, дело в том, что я сегодня представляю клуб старперов. Клуб старперов представлен на новом радио двумя людьми. Кроме меня еще Кирилл Калинин в него входит. Поэтому, собственно говоря, те песни, на которых я вырос, те песни, которые я до сих пор люблю слушать, они с чего-то начинались. А начинались они в моей жизни с нескольких коллективов. И один из них, конечно же, группа Битлз, потому что Битлз — это начало всего, что касается в поп-музыке. И поэтому я удивлен, что некоторые, может быть, современная молодежь, миллениалы, миллинимулы и миллиникони не знают этого замечательного коллектива, из которого растут ноги у многой современной музыки, а у многой музыки даже и не доросло. Поэтому я уверен, что многие сейчас будут просто в шоке переключаться на другую радиостанцию.
2: А вот этого точно не будет, да. Поэтому, ребяшки, мы приступаем, ну и ваша активность.
3: Я был битломаном. В Москве собирались битломаны на ВДНХ. Ребята, это были такие тусы. Все в шляпах.
1: Вот.
3: Все в шляпах ходили. Но это были чисто такие советские хипари.
1: Это,
3: понимаешь, достать же приблизительно что-то такое, соответствующее Лондону 60-х в Советском Союзе, достать было нельзя, поэтому все решили, что как-то шляпа определяющий элемент. Вот такая шляпа.
1: Погнали.

0: И вот так вот Ливерпульская четверка отвечает на вопрос, что песни-то короткие. Это не
1: нововведение. Да, да, я как раз так и хотел сказать, что только доперли современные музыканты и музыкантишки, что для того, чтобы песня была хорошая, она не обязательно должна быть длинная. Ребята, те парни знали, у них многому можно поучиться. А какая была вообще эйфория вокруг всего этого? Как их любили девчонки? По сравнению с ними, ну, рядом могут стать только Иванушки Интернешнл, что касается... Рыжая особенно. Да, что, может, что может касаться там вот такой вот эйфории на концертах. Люди плакали, царапали себе лицо.
0: Да писились, в конце концов, девчонки там.
2: Ну, с ума-то не сходи, то
1: ну, правда. Не надо. Не от страха, как на современных концертах, понимаешь, когда Филипп Киркоров горит, понимаешь.
2: И никаких интернетов не было.
1: До самосожжения дело не доходило, да.
2: Понимаете, никаких вам рылсов дурацких и прочего. Выслеживали, любили, страдали, с ума сходили. И плакаты развешивали.
1: Переписывали с кассетки на кассетку.
2: Ну, это уже, вот я уже не застала.
0: Этих-то ребят еще, может быть, даже и на костях успели многие послушать.
1: Ну, у меня есть, кстати, пластинка. Мне Игорь Юрьевич Николаев подарил один из первых вот таких прессов на рентгене. Действительно, делали пластинки у меня с битлами. Причем умудрились, мало того, на этот рентген еще нанести каким-то образом изображение.
0: Не, ну это прям турбоэксклюзив, да. Конечно. Это кстати, дальше у нас под списку один из Битлз, самый младшенький.
1: Ну, нельзя было бы отпустить эту историю окончательно и бесповоротно. Но я вам хочу сказать, это не просто потому, что вы же попросили, вы сказали, что вот почему, да?
2: Что-то
1: что было почему.
2: Вот что-то связанное.
1: Просто Джордж Харрисон, мой любимый из битлов, обязательно у каждого битломана, у каждого поклонника какой-либо группы должен быть любимый, правильно, да? Вот у меня любимый Джордж Харрисон, я всегда с ним себя, собственно говоря, ассоциировал, и я выбрал самую попсовую песню с самого крутого альбома «Эва». Вот, на мой взгляд, лучшие пластинки в мировой музыкальной индустрии, вот лично для меня, нет. И мне очень жаль, что люди как раз знают именно эту песню, которую мы сейчас послушаем. Ну, так получилось, что она стала супер-пупер-мега-хитом. А вообще там каждый трек совершенно просто удивительный, совершенно фантастический. Там огромное количество присутствует, кстати, в отличие от этой именно песни. Такое ощущение, что она на самом деле не с этого альбома, немножко ее туда прилепили. Огромное количество индийских мотивов, которые остались в наследство от их как бы просветительской, самопросветленной экскурсии в Индию, которая достаточно серьезно затянулась. До сих пор не понимаю, как они там выжили, потому что до сих пор за территорией отеля там европейцу находиться достаточно опасно с точки зрения что-то съесть или выпить. А тогда, прикиньте, было, наверное, еще жестче. Они там протянули достаточно долгое количество времени.
0: Сколько лет назад они вернулись. Как колонисты туда приехали.
1: Да,
0: еще.
1: Короче, это Джордж Харрисон, альбом, ребята, запомните, пластинка называется Cloud Nine. Это просто сумасшедшая вещь, сумасшедшая история. Слушайте ее на виниле, если у вас есть такая возможность. А это, наверное, самое популярное с того... Даже клип был. Клипешник.

0: погоде раздаем, конечно.
1: Да, мне кажется, идеально. Мне очень грустно, что так мало сообщений, потому что не все могут пробиться, но те, кто пробиваются, в восторге. По типу «снимаю шляпу за Битлз» и прочее, прочее, прочее. Вот! Хороший музыкальный вкус, это дорого стоит.
2: Ну, а в России, в Советском Союзе, поскольку своих Битлов не было, к нам в гости они особо не приезжали, хотя пластинки на мелодии выпускались частично. Были свои Битлы, Бит-квартет «Секрет», без него бы не хотелось бы тоже сегодня обойтись. Хотя вот та песня, которую я выбрал, насколько я помню, это уже не Бит-квартет, это трио «Секрет». Это тот момент, по-моему, когда свалил Леонидов, он в Израиль уехал искать новую жизнь, новую судьбу. И они остались втроем, но не рассыпались. Еще какое-то время продолжали вести телевизионные программы. Был на «Пятерке» такой, на питерской, замечательный совершенно. Тогда как раз Фоменко раскрылся как юморист в большей степени, после чего пошла его радиосудьба как радиоведущего, шоумена и всего такого. И они еще какое-то время работали. Ну, а потом и Фоменко откололся. Было очень жалко остальных двоих. Мурашова и Заблудовского, которые стали, ну, рабами лампы на долгие годы. Еще какое-то время потом они собирались. Вот сейчас они 30-летие, по-моему, праздновали. Я не был на концерте, не знаю, был там Мурашов-Заблудовский, а сейчас они уже нафиг их отстегнули, что вообще, на мой взгляд, несправедливо. Они уже вдвоем, Леонидов и...
0: Фоменко.
2: Фоменко, да. Я еще хотел, честно говоря, сначала... Или там будет Максим Леонидов письмо?
0: Будет, будет.
2: Да?
0: Будет.
2: Ну ладно, потом. Может, его сократим к Ядрине Фине. А вот эту песню я выбрал, потому что я пипец как люблю. Она безумно красивая, блюзовая. Очень круто здесь поет именно Николай Фоменко. И еще я ее очень круто пою. Она у меня очень круто получается в караоке. Прям вообще обалденно. Послушайте, какое настроение. Питер, ночь, дождь, кайф.

0: Надо было раньше
1: красота
0: это делать.
1: Красота какая, а? Ну. Вообще просто бомбяра, да. Это круто, это клево, это Питер, это настроение. Причем, знаете, чего я хочу сказать? Вот беда старых коллективов многих, что многие люди знают там 2-3 песни какие-нибудь там. «Ах, Алиса» или
0: ну да, как
1: «Привет»
0: правило,
1: и все. Хиты.
0: Такие.
1: А там, если погрузить, там такое количество трогательного, крутого материала. Еще был, кстати, клевый фильм, который они с Полуниным сделали, по-моему, «Секрет успеха». Или, «Как стать звездой» назывался. Там «Бит-квартет секрет» представлен. Очень красивые музыкальные номера. Кто не видел, очень рекомендую. Едем дальше, да? Или у нас там что?
2: Очень красивые музыкальные номера будут после того, как мы заработаем немножечко деньжат.
1: Давайте, бабосики сюда.
0: Три песни всего, представляете?
2: Зато какие.
3: Что было раньше на новом радио. Реклама.
4: Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт Виола?
5: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
4: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус. Божественно.
3: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта Виола с малиной и мятой.
6: Термокат.

0: Открытый бассейн, парные, купели и множество развлечений для всей семьи. Термоленд. Курортный отдых, не выезжая из города.
1: В Санкт-Петербургском цирке на Фонтанке продолжаются гастроли грандиозного шоу Кии Эрадзе «Королевский цирк». +7 812 660 5004+.
2: Забота о здоровье – ключ к долголетию. Приглашаем жителей Петербурга и области на диспансеризацию с полисом ОМС. Сагаз Мед. Выбор миллионов. Забота о каждом. 8 800 100 07 02. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе. М-36. Приватный двор с фонтаном, свой детский сад, французские балконы, мастер-спальня, трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М-36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М-36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
4: Застройщик ООС ЗКВС «Пулковский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Где выгодно купить чинган, больше не секрет чинган. Центр Автопортрет.
6: Кроссовер CS35+ за 2 280 000. Чинган Центр Автопортрет. Школьная 75, корпус 2, 605-77-22. Чинган Центр Автопортрет.
7: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.

0: Новое радио.
1: И опять до рассвета.
2: Radio.ru. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
0: «Что было раньше».
3: Мы продолжаем проект «Что было раньше». У нас сегодня гость, наш босс Роман Емельянов.
4: Будьте как дома.
5: Всем привет. Да, спасибо за комменты в телеге. Многие спрашивают, а где же рок? Ребят, рок будет обязательно. Я же сам, у меня рок-группа у самого. И, конечно, вырос я на русском роке. Но, разумеется, объять необъятное невозможно. Тут поставили рамки, 20 песен. И мы даже немножко лишнего насыпали. Но, конечно, рок будет. И будет поп. Потому что я постарался насыпать именно те песни, которые оказали какое-то влияние. А песни бывают либо плохие, либо хорошие. Они не обязательно либо поп, либо рок. Спрашивают, будет ли гимн «Спартака»? Я же автор гимна «Спартака», ребята. Да, это самая дорогая песня в истории российского шоу-бизнеса, я уверен. Спасибо моему соавтору, Виктору Дробышу. Нет, не будет. Я решил еще даже песни группы «Люнинфельд» не ставить тоже, потому что, хотя многие из них написаны до 2015 года. А дальше у нас... Вот просто вот, поскольку, знаете, я когда составлял этот список, я где-то вот каким-то спинным мозгом его составлял. Сейчас прозвучит песня, я же диджей работал огромное количество лет, и ведущим работаю до сих пор. И вот когда я работал на станции, которая сейчас входит в холдинг Европейской медиагруппы, радио 7 на 7 холмах, это был 97-й где-то год, и меня сначала посадили в ночной эфир.
4: Как раз Эви только родилась, слушала.
5: Да, и вот вы знаете, вот есть музыкальное полотно, много там разных песен, но есть несколько песен, которые я в обязательном порядке прибавлял сюда в студии звук максимально громко.

0: Давай.
1: Давай, выходим. Пока тут мы должны отметить, дорогие друзья, что употребление алкогольных напитков крайне вредно для вашего здоровья. Да, мы же в тренде находимся. Осуждаем. Все-таки ничего нельзя, ни в коем случае. Мы за то, чтобы вот эти сигареты замазывали в кино, чтобы непонятно, что люди себе в рот пихали там. Это вот мы поддерживаем.
2: Волк, ну погоди, сосиски курил, мы все знаем.
0: Да, конечно, да. Конечно, осуждаем. Я хотела сказать, что пока по вот этим четырем композициям я могу сказать, что вы просто очень лиричный человек, меланхоличной души.
1: Я тоскливый, унылый человек.
0: То есть не хватает, вот мне хочется, чтобы была какая-то жестиночка. Будет ли она?
1: Ну, там немножко будет. Я чуть-чуть добавлю, но не жестиночки, а чуть-чуть позитивчика.
2: Энергия.
0: Да, энергия.
1: Ну, вообще, да, действительно, я лиричный человек. Вообще, я считаю, что лирика – это, наверное, самое сложное и самое важное. Это то, что делает фундамент души. Дальше из этого уже чего-то другое вырастает. Следующая композиция, я не мог обойти, ну, понятное дело, про
2: профессию. Кого Калин-то берет, елки-палки.
1: Про Питер мы уже поговорили. Обязательно хотелось песню про Санкт-Петербург, и будет еще там кое-что ленинградское. Делать с этим я ничего не могу. Я 5 лет прожил в этом городе. Это фактически моя вторая малая родина. До сих пор многие люди думают, что я из Питера, хотя коренной москвич. И Питер для меня место такое особенное. Я думал, какую песню в этом месте зафигачить. Не все влезло, опять-таки. Я говорю, плейлист, он намного длиннее. Вот тут спрашиваешь, пикник будет? Да, блин, пикник не влез, ребят, но простите. Я думаю, может быть, вот либо вот хотелось песню прям про Питер.
2: Прям про Питер.
1: Прям про Питер.
2: Где летом носят свитер.
1: Да, да. И был вариант Андрея Миронова «Прощание с Ленинградом». Великолепная песня. Обязательно, если никогда не слышали. И вот, конечно же, Кириллу Калинину посвящается Олег Митяев. На мой взгляд, это одна из самых трогательных, невероятных песен о Петербурге. И тот, кто жил в этом городе и бывал, он обязательно сейчас много построит ассоциаций.

сердце мое с тобой. Ах, Олег Митяев, вообще потрясающий поэт, музыкант, мелодист. Унылый парень, конечно, в жизни, но вот. А следующая песня, вот как раз хотелось какой-то движухи. Это вот опять-таки что-то из детства, что-то из воспоминаний. У меня был сосед, друг, у него папа был директор ресторана, поэтому у него была «Волга» вишневая. И всегда были последние, во-первых, какие-то технические навороты, там, комбики, колонки, проигрыватели, кассеты, которые мы у него брали для того, чтобы переписывать себе. Тогда переписывали с кассеты на кассету, невозможно было дай переписать, и не возвращаешь, зажимаешь. И я помню, 86-й год, утро, он выставил колонки на подоконник и вмазал вот то, что мы сейчас услышим. И мы стояли внизу, открыв рты, это слушали, а потом записали просто на целую кассету эту песню.

0: Если кто не узнал, это группа «Европа». Пошел финальный отсчет. Вообще вот эта история записи на кассету, это было классно, потому что это было какое-то общение, это был обмен какой-то информацией, а потом вот эта вот история с двухкассетником на плече. Я помню там это... И совершенно замечательная наша группа, в которой выступали такие артисты, как Маршал и Носков, тоже пользовалась достаточно большим успехом.
1: Причем не только у нас.
0: Да, да, они там в чарты даже какие-то заходили. А сейчас я видел на каком-то концерте, они как специальные гости. Гоки Парк, видимо, они... Но на фотке только Маршал. А вот, дорогие друзья, простите меня за все. Я смотрю, там кто-то переключился впервые в жизни с этой радиостанции.
2: Дорогие... Страшно, он сейчас проплачется и вернется.
0: Я не знаю, мне так неудобно перед человеком.
2: Ничего, хороший музыкальный вкус, его тоже нужно развивать, друзья. Мы этим и занимаемся вместе с вами. Давайте-ка, соберитесь.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Премьера 15 мая. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк!
2: Смотри на Ютубе. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Амода C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Амода C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амода C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jiku.ru.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
8: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: Любовь здесь проходит проверку.
10: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
11: 16+.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
14: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
15: Бам, мы продолжаем. У нас сегодня проект «Что было раньше». Мы слушаем треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. У нас в гостях Роман Емельянов.
16: Ну, извините, я понимаю, что вечер, весна, хотелось бы, может быть, дымс-дымс-дымс. Ну, будет немножко дымс-дымс, ну, немножко. Я специально этого дымса добавил, хотя, если бы была моя воля. Вот под вечер у меня наоборот. Мне хочется немножко такой, знаете, лирики, немножко какой-то грусти, печали, задуматься, успокоиться, знаете, после вот этого рабочего ритма, когда бежишь, так немножечко так это притормозить. Но просто я не мог бы без следующей песни обойтись, потому что, ну, вообще этот коллектив для меня тоже особенный, как для всех людей, которые слушал там рок в то время, когда я был молодой еще. Да. Вот. И, конечно, у меня, знаете, у меня был один одноклассник, он просто был невезучий безумный человек. Он жаловался постоянно, что как только он начинает кого-то слушать, те умирают, как бы. Ну, реально, то есть у него это было, значит, сначала он стал битломаном, тут же Леннона застрелили. Потом, значит, он перешел. Ну, теперь буду слушать группу Queen. И тут бабах, все, Фредди Меркьюри не стало. Вот, ну, я не думаю, что дело в нем. Хотя я не знаю, что с ним. Может быть, он себя винил впоследствии во всех смертях. Именно эту песню я выбрал. Хотя, конечно же, у группы... Я честно говоря, сомневался между The Show Must Go On, которую я считаю, ну, одной из величайших песен в истории музыки вообще.
17: Раз 15 мы ей завершали.
16: Да, особенно зная предлагаемые обстоятельства. Я и предполагал, что она у вас наверняка звучала не раз. Когда человек знает, что он умрет и все-таки пишет, записывает и поет такую песню, это, конечно, просто до мурашей. Неоднозначная фигура Фредди Меркури, неоднозначная фигура Брайан Мэй. Если вы смотрели фильм, посвященный группе Queen, который дал в какой-то мере вторую жизнь интереса к этой музыке, я этот фильм глубоко себе не одобряю, потому что, на мой взгляд, это фильм обиженного маленького согруппника.
0: Да чепуха какая-то.
16: Потому что выступили, вы просто убогим дебилом выставили Фредди Меркури, коим он не был ни в коем случае.
0: Такие люди звездами вот, не
16: вот,
0: становятся.
16: Вот эта сцена, особенно, когда они сидят и... Простите меня, пожалуйста. Ну что, простим, как бы, двойка, как бы. Опять двойка, картина, вот это то, что они... Это просто издевательство. И они полностью опустили... Хотя фильм про Фредди Меркури, а не про группу Queen, да? Они полностью опустили период, когда он уходил из группы, прежде чем он туда вернулся. Как будто бы он там просто обкакался и ничего нормального не сделал. Извините, а там была...
0: Мистер Бэд Гай.
16: И You Don't Fool Me, и была Барселона. Там много чего было прикольно. Короче, я не одобряю это кино, а вот эту песню, которая стала саундтреком к одному из любимых моих сериалов «Горец», «Who Wants to Live Forever», я просто без слез слушать не могу.

0: Это конечно, саундтрек, да.
1: Да, конечно, после этой песни что-нибудь жизнерадостное. Сюда хорошо, Сплин. Давай, Лама, давай. Хорошая идея, но поздно. Кто-то написал, что я ба-ба-ба, и вам не даю сказать. Давайте, говорите.
2: Нет, тот самый момент, когда ничего не хочется говорить, потому что у вас-то, во-первых, получается хорошо, во-вторых, это ваш плейлист, и лучше вас о нем никто не расскажет.
0: Ну и в конце концов, наконец-то вы поработаете, а мы еще за это денег получим. Поэтому, Роман, продолжайте.
1: Не-не-не, не самоустраняйтесь. Нет, действительно, давайте комменты. А кто-нибудь Горец вообще смотрел из вас?
2: Я не смотрела.
0: Да, мне довелось.
1: Вообще там классный Дункан Маклауд.
2: В двух словах, там Шон объясните Коннери. Мне, про что это.
1: Здрасте, ты говоришь про полный метр. Шон да. Коннери в полном метре. А я говорю про сериал. Это песня из сериала. Как же его звали? Эдриан Пол играл главную роль в сериале.
0: Да.
1: Такой красавчик, вообще реально на мечах сражался. Там кто-то появлялся из фильма, ну так, знаешь, на одну серию, на секундочку, а так сериал шел своим совершенно путем.
2: Вы так не вот, ответили, о чем сериал?
1: Да, и сейчас будет снова песня из сериала, между прочим, дорогие друзья. На этот раз из российского сериала, сериал Первого канала. Это песня одной из любимых моих групп юности. Кто спрашивал про русский рок, вот он, пожалуйста. Правда, это будет не самая роковая их композиция. Речь идет о группе ДДТ.
2: Вау!
1: Вот. Надо сказать, что в современности в российской фигуры Юрия Шевчука считается неоднозначной. Многие не любят его какую-то там позицию, то, что он высказывает. Я, надо сказать, тоже далеко не все разделяю, что происходит с Юрием сейчас. Но вообще люди менее люди взрослеют, люди стареют, люди умнеют, люди глупеют. Бывает по-разному. На мой лично взгляд, да простит меня тот, кто со мной не согласен, Юрий Шевчук, великий русский поэт конца 20-го, начала 21 века. На мой эксклюзивный взгляд, это стихи, которые можно было бы преподавать в школе, в отличие от многих стихов, которые у нас в школе вдруг начали преподавать. Есть, конечно, какие-то недочеты, но та песня, которую мы сейчас послушаем, она появилась в тот момент, когда никаких недочетов не было. Очень трогательная и пронзительная «Осенняя».

0: Абсолютно сумасшедший, шикарный плейлист. Захотелось пойти обнять родных.
1: Мне больше понравился, Дмитрия, это плейлист человека, который познал свой жизненный и внутренний дзен.
0: Ну, это пока лучше... роман вышел, можно да. чуть почитать, да? Какой же классный голос у вашего начальства, про музыкальный вкус вообще вопросов нет. Спасибо за эфир. Это от Андрюхи из ВК. Сейчас короткая пауза и продолжим проект «Что было раньше». Сегодня отец-основатель студии Роман Емельянов.
2: «Что было раньше» на новом радио.
3: Этим вечером в Петербурге около 11-12 градусов тепла. Малооблачно. Слабый северо-восточный ветер. Ночью до плюс 5. Безоблачно. Ну а завтра днем малооблачная погода. И около плюс 14 градусов.
2: Реклама. Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском. В центре Васильевского. Квартиры в рассрочку на 2 года. В центре Васильевского. Квартиры с первым взносом от 20%. Впервые и только в мае. Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Окей, каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное, литр 59,99. Произведено в Беларуси с 7 по 13 мая. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
5: 2GIS с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «2GIS». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
6: И раз, и два. Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
4: Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официально. Дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот».
2: Но плюс. Весна, музыка и яркие моменты семейного праздника. И все это на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи» в заключительном матче сезона. Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи, буфеты с кухнями разных стран и детским меню. Откроет матч выступление «Доры».
7: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
8: Распродажа. Как много в этом слове. Для каждого водителя сплелось. Как много шин, аккумуляторов и дисков в сердцах людей отозвалось. Наш гипермаркет вам покажет. Товар необходимый всем. Спешите, колесо расскажет. Переобует без проблем.
9: Колесо-дефис-раша.ру 305-22-22.

0: простила.
1: Я тебя простил.
2: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
3: Что было раньше?
4: Мы каждый раз считаем, что выпуск удался, если есть комментарии о том, что люди не могут выйти из машины. Такие комментарии присутствуют, просят рассказать, где повтор. Повтор будет в субботу с 6 до 8.
5: У людей просто заклинила дверь, а ты радуешься.
4: Нет, наоборот. Я считаю, что все на самом деле грустноголики. Все любят пострадать. Нужно делать это максимально красиво и эстетично. И мне кажется, под такое музыкальное сопровождение очень даже вполне.
5: А вот сейчас будет очень светленькая песня. Такая светленькая.
4: Страдания отменяются.
5: Да, это опять история про радио, это история про... Опять-таки, я работал, кстати, тоже на станции, которая ходит в наш холдинг, Retro FM.
6: Да вы просто прям мечту замутили.
5: Да, и это вот та песня тоже, которую я делал всегда погромче. И я, знаете, на что хотел бы, чтобы вы все обратили внимание? Не то, что это прям... Мы ее даже, может, подрежем там немножко и так далее. Но просто обратите внимание, этой песне очень-очень много годиков. Прям очень много годиков.
4: Ну, сколько?
6: Так, стоп, мы поговорим про какую песню?
4: О, Дисконнект, я чувствую.
6: Французскую или арабскую?
5: Про арабскую у нас.
6: Арабскую, все, отлично.
5: Да, и много годиков.
4: Насколько много годиков?
6: Относительно некоторых других...
5: Ну да, ей сколько? Она 80 какого года? Или 91-го, да? 92-го? Блин, давай посмотрим. Нет, я вот сейчас вот у меня... ну, это уже принципиально сейчас. Сейчас, одну секундочку.
4: А я напоминаю, что я, как и вы, дорогие слушатели, не знаю, какой плейлист, для меня также сюрприз.
5: Я сейчас скажу, какой год. Прям все, вот уже я открыл, уже все. Какой год надо написать еще в поиске, извините. Какой год? Так, значит, смотрите, тут все очень просто. Ну, 96-й год, песне 30 лет.
4: В смысле, много годиков, прекрасный возраст, отличный.
5: Я просто хочу сказать, что это такой был переломный момент, когда немножко продакшн, но еще был было очень много, очень долго. Нулевой, он был такой пакостный по продакшну. Песни из нулевых годов очень многие попсятины сегодня слушать невозможно. Потому что уровень сведения, уровень все. Послушайте просто, как это звучит. Вот просто послушайте звук.
4: Это Аиша?
5: Да.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Ребятушки, а мы сегодня вняли вашим просьбам, которые из выпуска в выпуск присутствуют, о том, чтобы продлить эфир. И сегодня мы будем с удовольствием это делать, потому что песен в плейлисте еще большое количество.
2: А главное, что они все длинные, поэтому у нас нет вариантов.
3: Вообще у меня встреча была, но там однокурсник мой Егор Бероев, знаменитый российский артист и ныне режиссер, он снял уже несколько интересных работ киношных. И вот он как раз вот первые две серии отмонтировал, он едет ко мне домой их показывать. Но у меня дома, слава богу, жена, она его встретит, там чай нальет, поэтому...
1: Ну тут люди не могут из машины выйти.
2: Но мы дослушаем в любом случае.
3: Ребят, сейчас будет такая песня... Вот тоже слезинка нет-нет да прольется. Ведь в этом году, мне кажется, очень много дат связано. Вот только что мы слушали песню 96-го года. И, по-моему, в 96-м году я с ребятами познакомился. С вот этими ребятами, которые сейчас запоют. Речь идет о том времени, когда я участвовал еще, по-моему. Я, по-моему, участвовал. Я был как участник. Была такая программа с Юрием Николаевым «Утренняя звезда». Мы с моим другом, он пел, а я песни писал и продюсером немножко выступал. Таким вот первый мой продюсерский проект, 96-й год. И мы участвовали, мы тогда фактически выиграли этот конкурс, там, ну это отдельная история. И как раз на одной из записей, одной из программ эти ребята чуть не впервые выступили. И тогда мы с ними познакомились, они у меня расстреляли все сигареты, потому что у них еще не было денег на сигареты, а у меня были. Соответственно, мы с тех пор дружим, с Рыжим в основном. Вот тогда, конечно, просто была бомба. Вокруг театра Советской Армии носились девчонки, хватали меня за грудки, кричали: «А где Рыжий?
2: Умоляю.
3: Я выйду за него замуж!»
2: Это я!
3: Иванушки Интернешнл. Просто сумасшедшая песня, автором которой является Игорь Сорин.

0: Рыжий, если ты в Сочи, если ты нас слышишь, привет тебе большой. Скоро приеду, в бильярд тебя обыграю. Хотя нет, не обыграю, у него практика, он чуть не каждый день шпилит. А я вот редко. Ну все, повеселились и хватит. Было бы несправедливо не отметить тот факт, что я закончил театральный институт, являюсь актером по образованию. Поэтому сейчас будет у нас такой театральный блок. Две песни, связанных с театром. Первая непосредственно с мюзиклом, одним из величайших мюзиклов в нашей стране. Причем, как правило, там другую песню люди вспоминают, когда вспоминают этот спектакль. А мне безумно нравится именно эта финалочка, потому что, на мой взгляд, она прям вот all you need is love. Она прям вот про главное. Она такая, там такие простые слова, такие простые, как будто бы так, знаете, небрежно брошенные слова, а они сплетаются в такие смыслы глубокие. И вот эта история про театр, там же несколько артистов играют главные роли, а танцует весь театр. Это же был «Юнон и Авось», величайший совершенно спектакль в истории российского советского драматического театра. Невероятные песни, невероятные аранжировки, невероятные артисты, невероятные караченцев. И весь театр был занят, потому что там надо было танцевать. Там огромные танцевальные массовые сцены, и многие артисты, в общем-то, приходили студентами, танцевали, потом уже уходили на пенсию. А караченцев все играл молодого героя. Это «Юнона и Авось» и «Аллилуйя любви». Просто безумие.
1: Я люблю твои руки и речи.

0: никто не подпевал сейчас.
1: Итак, 6 минут.
0: Да.
1: Да, без конца можно это делать.
2: Вот руки в воздух.
1: Великая вещь, великая вещь. А я, когда студентом театрального вуза был, что прикольно, почему быть прикольно студентом театрального вуза?
2: Так.
1: У тебя билеты, я не знаю, как сейчас, в театр были бесплатные. То есть ты приходил и заходил на любой спектакль. Не всегда тебе хватало места, иногда, знаешь...
2: Ну, стульчик ставили, наверное, просто.
1: Слушай, рядом. Я помню, был такой спектакль Льва Додина на Таганке, он в Москве игрался, «Братья и сестры», он шел 2 дня. Каждый день по 4 или 5 часов.
0: А люди вечером с палатками приходили?
1: Слушай, мы висели вообще на люстрах. Попасть на него было невозможно. Просто невозможно. Но я сейчас хотел рассказать про другой спектакль, который произвел на меня, наверное, одно из самых глобальных впечатлений. Вот когда я учился в институте, это был там начало 90-х годов. Это был спектакль театра «Сатирикон Служанки». Это театр парадокса. Жан Жене такой был, если мне память не изменяет, Жан Жене, по-моему. Это был такой драматург, и он написал роли, там все главные героини женщины, но он прям в пьесе написал, их должны играть мужчины.
0: По греческой истории.
1: Да, и там это было просто совершенно... Ставил этот спектакль Роман Виктюк, известный эстет, скажем так, вот, но, чего случилось, собственно говоря, я ходил на этот спектакль 5 или 6 раз, там играл Райкин молодой, там все, там вообще были сумасшедшая пластика, сумасшедшая музыка, сумасшедшие танцы, и ни на секунду во время этого спектакля не возникало ощущение, что это что-то про запрещенную организацию там и так далее. То есть в этом не было никакого вот пошлости. Этого пошлости, ЛГБТшной вот этой фигни, гадости. Никакой. И потом, что самое трагичное, этот спектакль получил какое-то огромное количество международных премий. Он гастролировал по всему миру. Я не могу найти видеозапись этого спектакля. Но, блин, потом, когда он перестал идти в «Сатириконе», Виктюк поставил его в своем театре. И вот там было про то, что я сказал выше. То же самое.
0: Отвел душу.
1: Нет, понимаешь, те же самые костюмы, то же самое музло, та же самая сценография. Но, блин, видимо, подбор каста на вот эту историю дал просто... Я не могу смотреть, мне плеваться хотелось. А эта видеозапись, блин, есть. И это просто огромная трагедия. А я ходил 5 или 6 раз. Я вот как раз сидел на стульчиках где-то сбоку, и все. И там была совершенно невероятная музыка. И как раз я там впервые познакомился с этой песней, которую исполняло достаточно большое количество артистов. Но с тех пор, когда я ее слышу, у меня ассоциация неизменна. У меня всплывают картинки, спектакль, «Сатирикон», «Райкин». И вот эта совершенно невероятная драматургия театра «Парадокса».
2: Сколько вам было лет?
1: Да кто ж помнит?

0: Не решились перебить.
1: Да. Ни в коем случае.
0: Эви не хотели мешать поплакать немножко.
2: Спасибо большое. Да. Как говорится, эмпат и перехнычка. Если у вас не дрогнуло сердце вот на этой песне, я не знаю, что с вами. Все идите к кардиологу,
1: на следующий
2: проверяйте.
1: Точно дрогнет. Сегодня плейлист Романа Емельянова, сооснователя Нового радио.
0: Вы простите меня, друзья. Вы реально простите. Вы же знаете.
1: Простите Христа ради.
0: Да. Я даже из хит-парада пытался уйти. Я уже понимаю, что я старенький, как бы, а ой, радио новенькое. И вот тут и Эви, вечно юный, как Беструсишкин, как ты его называешь?
2: Беструсишкин, это он у себя в Телеграме, а так он у Сишкин.
1: Кстати, в Телеграме можно будет послушать сегодняшний выпуск, который в копилочку туда отправляется, просто прям в топ.
0: Ну вот так вот, мы сейчас послушаем песню. Если мы недавно слушали Аишу и восхищались невероятным продакшеном, который как будто бы сегодня сделан, сейчас мы послушаем песню, которая вот с точки зрения продакшена, именно сегодня ты вдруг понимаешь, да, явно не дотянули. Явно не дотянули, но то, что было тогда с нами, когда мы слушали эту песню, это была какая-то фантастика. Наверное, с одной из этих... эта песня и еще «Скованный одной цепью», наверное, это то, что меня затянуло, засосало в свое время в русский рок. Это одна из тех песен, которые мы, может быть, первые научились играть на гитаре. Это вот та песня, ради которой брали кассету переписать. А потом брали ту кассету, которую переписали. И она же шипела, шуршала, потому что если ты переписывал, качество терялось. Но это никого не останавливало, потому что чем больше шуршало, тем больше было в этом кайфа. Это, наверное, про нашу первую любовь.

0: друзья. Не рискнула. Попробовал, но не получилось. Слезы вытираем. Небольшой перерыв, чтобы вы успели сделать свои дела, и мы продолжаем. Это все для тех, кто не успел выйти из машины.
1: На новом радио.
2: Реклама. Дамы и господа, встречайте! Любимец публики TNT 7. Sigma Auto представляет TNT 7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Когда факты громче любой рекламы. Только в мае в Sigma Auto. Специальное предложение на TNT 7. Ждем вас на Большом проспекте Васильевского острова 98. TNT Sigma Auto. Подробности 404-4400. TNT 7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру. На 04.03.2026. Yes.

0: Ищите в фирменных магазинах.
1: В Санкт-Петербургском цирке на Фонтанке продолжаются гастроли грандиозного шоу Гии Эрадзе «Королевский цирк». +7 812 660 5004+.
2: АЗ «Статнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
3: Кофе хотите?
2: Это намек?
3: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
2: Нет кофе, нет бонусов?
3: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация о организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
4: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все стейки из мяса, птицы и рыбы. С 7 по 13 мая.
5: Окей.
4: Подробности на ОКМаркет.ру.
6: Супер.
7: Новое радио.

0: раньше.
1: Друзья, мы продолжаем на сегодня проект «Что было раньше». В гостях у нас Роман Емельянов. Если вы только подключились, я вам сочувствую, конечно, но вы еще успеете и настрадать, и поплакать, и душу
2: отвести. Я очень хочу извиниться перед Егором Бероевым. Егор, я опоздаю. Сереж Ревтов, извините, я приеду позже. Дело в том, что мне сейчас разрешают делать все, что мне обычно не разрешают. Уже в телеге пишут слушатели, этот хрен старый не затыкается, мы больше ждем, когда он свалит, наконец. Они же вообще меня тут обижают. Ты знаешь, Егор, они мои песни не ставят. Знаешь, у меня же группа, ты знаешь, тебе все мои песни нравятся. А им не нравится, они не ставят. Ты понимаешь, поставили за все время две песни.
3: Значит,
2: а у меня уже две.
3: Ну, да.
2: У меня два альбома уже вышло. Даже на наше радио поставили три, а на новое только две. И то сняли сразу, Егор. Поэтому я здесь задержусь немножко, вот ровно сколько меня пока не выгонит. Поэтому извини, пожалуйста, ты там подожди, чайку попей пока. Вот, извините.
1: Сработано. Допустимо, позволительно.
2: Вот.
1: Продано.
2: Да, следующая песня.
1: Так.
2: За окном идет дождь, а у нас идет концерт. Дорогие друзья, следующая песня. Ну, поскольку про себя, да, я же увлекаюсь покером, спортивным покером. Сразу хочу сказать, никого не призываю играть в азартные игры. Есть такая история, спортивный покер. И она мне очень нравится. Я ей увлекаюсь от всей души. И когда ты приезжаешь на какие-то международные соревнования, надеваешь наушники, там вот какой-то плейлист, отчасти пересекающийся с тем, что сегодня было, отчасти нет, потому что, конечно, хочешь ты себя немножко стимулировать, потому что это спортивное мероприятие. Вроде бы ты на попе сидишь, но ты реально худеешь на 3-4 килограмма за день, потому что эмоционально на нервах тратится очень много. И вот это, наверное, песня, которая меня прям подрывает, я ее всегда. Вот она, какой бы плейлист на соревнованиях я бы не включал, эта песня там всегда есть, потому что она про это. А еще у меня есть знакомая теннисистка, победительница Ролан-Гарроса, которая эту песню каждый раз поет, когда есть возможность в караоке ее исполнить, потому что она считает эту песню про нее. То есть, мне кажется, это такая уникальная композиция, которой каждый может человек отнести к самому себе, к какой-то ситуации. Я уверен, что вот сейчас 99,9% людей, которые еще не переключили на другую волну, потому что это старый хрен что-то там трындит, они скажут: блин, эта песня про меня. Она в моей жизни, ну вот точно что-то сыграла. Это «Баста», моя игра.

0: Эмоциональные качели от Романа Емельянова. Проект «Что было раньше» на Новом радио.
1: А говорили, жестиночки не будет. Вообще-то достаточно жестиночка.
2: Это жестиночка для вас.
1: Она может тебя зарядить. Вы сами об этом сказали.
2: Я же не стал ставить «Оксимирон, иноагент», тут у нас приписочка и так далее, «Город под подошвой».
1: Ну ладно, вот. Убедительно.
2: Да,
1: убедительно.
2: Вот это была бы жестиночка, баста, это клево, это нормально, это круто.
0: Вот Нагана.
2: Нагана другой.
1: Это другое.
2: Одно дело «НЮ», другое «Весна 365», понимаешь?
1: Бунтари. Так.
2: Ну, все-таки не совсем отпускает Битлз, хотя, казалось бы, уже многовато немножечко. Но, смотрите, успокойтесь, во-первых, Ринго Стара не будет.
0: Ага.
2: Да, но будет сэр Пол Маккартни прямо сейчас с одной из самых красивых, на мой взгляд, его композиций. Почему сэр Пол Маккартни? Потому что концерт Пола Маккартни в Лондоне, на котором мне довелось побывать, а я побывал на концерте сэра Пола Маккартни в Лондоне, это один из самых крутых концертов, которые я в жизни видел. Это не только потому, что я битломан. Знаете, я очень много раз обламывался. Я приходил туда, где мне казалось, мне будет хорошо. Извините. Туда, где мне будет хорошо, а мне там хорошо не было.
1: Но это не про сегодня, конечно же.
2: Да, например, сегодня. Вот. А это было просто... Нам повезло как-то, безумно невероятно. Мы за какие-то дешевые деньги, совершенно случайно, находясь тогда, ну, еще можно было находиться
0: фунтов,
2: в Европе.
0: Я вас умоляю.
2: Нет, там какие-то были реально типа 100, 150, максимум 180 каких-то фунтов. Реально, это были небольшие деньги. Мы купили билеты, просто я зашел на какой-то сайт. Тогда еще свободно все путешествовали. Мы приехали, у нас оказались места, 8-й ряд посерединке. То есть это где-то прям вот 4 метра, там плотные такие ряды, и сэр Пол Маккартни перед тобой стоит. Рядом с нами сидел Ринго Стар. Потом он, этот юный 85-летний барабанщик выбежал на сцену и задолбал там пару песен на этот. И я хочу сказать просто что про сэра Пола Маккартни. 3,5 часа шел концерт. 3,5, тоже ему 90 лет в обед. Он за это время сменил 6 видов гитар. 6 или 7. Он от укулеле до 13-струнной. Он играл на всех. И поверьте мне, да, то есть для того, чтобы в течение 3,5 часов в таком возрасте играть
0: стоять
2: на всех гитарах,
1: хотя бы,
2: это да, надо для репетировать начала каждый день по многу раз. Понимаете, этот человек долларовый миллиардер. Фунтовый миллиардер.
0: Уже лет 100, наверное.
2: Миллиардер какой, да, угодно. То есть, в принципе, многие из нас, да любой фактически, чего уж там говорить, в этом бы материальном положении плюнул бы на все, дул в дудук и как бы праздновал удачно прожитую жизнь. Этот чувак репетирует до сих пор часами ежедневно. И по атмосфере, по звуку все было очень круто, клево. Для меня этот концерт запомнился, и поэтому я хотел бы, чтобы вы насладились этой совершенно невероятной, трогательной, нежной, удивительно добрые композиции про любовь от сэра Пола. Ну, Пола.

0: Друзья, мне нужно дослушать секретные истории, которые рассказывает Роман Емельянов за эфиром, поэтому у нас небольшой перерыв, скоро вернемся.
1: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: На природе или дома? К барбекю в «Ашан» все готово. Покупайте шашлык из свинины «Ашан. Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.
3: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Артмастерс!
6: Ну ты чего?
5: Не знаешь, что это такое? Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
7: Возрастное ограничение 6+.
8: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
10: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
11: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
10: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
11: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
12: Где суперхиты?
13: У нас в чарте.
14: Стильно.
12: Где суперновинки?
13: У нас в чарте.
14: Занятно.
13: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
14: И немного тревожно.
13: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
14: Чудненько.
13: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
14: Ничего не понятно, но очень интересно.
13: Так кто сегодня в чарте?
14: Терминатор.
13: Узнаешь в пятницу в 17:00.
14: Попробуйте, вдруг прокатит.
13: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
14: Поехали.
13: 16+.
15: Новое радио.
13: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
0: Да, больше двух говорят слух, поэтому мы вернулись, друзья. Проект «Что было раньше», у нас в гостях Роман Емельянов, мы тут все с ума сходим. И вот, например, мне очень понравился комментарий. Я не понимаю, как это может не нравиться. Это же плейлист реального, живого человека, а не сборка с интернета. Ну, мне кажется, отлично описывает сегодня.
6: Кстати, вся музыка, которая сегодня звучит, не сделана ИИ.
0: Это, на самом деле, редкость в наше время.
6: Прежде чем мы послушаем следующую песню, я хочу всех уберечь от ошибки, которую я сделал пару раз в своей жизни. И с песней, которую мы послушаем сейчас, это произошло в том числе. Вообще, это моя любимая группа. Это самая моя любимая группа, Dire Straits. А это, наверное, одна из самых любимых песен. Еще люблю Tunnel of Love, Romeo and Juliet. Много песен. Считаю, что лучше. Марк Нофлер – фантастический совершенно человек. Но я однажды допустил глобальную ошибку. Я поставил эту песню на будильник. Никогда этого не делайте, друзья. Самую любимую песню вы возненавидите на третий день. Я отходил от этого достаточно долгое время. Вот сейчас, мне кажется, спустя какое-то время, я работал в утреннем эфире. Ты понимаешь? Ты в 3 лег, а в 5 вставать. И вот ты 2 часа, и вот это вот.
16: А как это может разбудить?
0: плавно, нежно, без истерики. Нежно.
6: Хотелось, чтобы нежно. Казалось, что любимая песня, она сделает пробуждение более радостным. Но нифига подобного. Короче, дорогие друзья, моя последняя ошибка, my latest trick, Dire Straits, Марк Нофлер. Фантастический вокалист, который умудрялся петь достаточно сложные вещи своим невыразительным голосом и играть на соло-гитаре, что он сейчас и продемонстрирует.

0: прям вот прям вечереет под музыку идеальнейшая, как я, мне кажется.
1: А я предлагаю вернуться в Санкт-Петербург.
2: А мы оттуда как будто и не уезжали сегодня.
1: Нет, нет, вы знаете, Марк Нофлер, хотя он бывал в Петербурге, давал там даже концерты. И вы знаете, для меня это один из самых больших провалов моей жизни. Дело в том, что этот концерт поддерживал... Он дважды был в Питере, по-моему, и дважды его поддерживали радиостанции, на которых я работаю. И я имел возможность оказаться на этих концертах и познакомиться с Марком Нофлером, моим кумиром реально. Вот по жизни, с точки зрения музыки, для меня это прям номер один. Халтура была. Знаете, как в том анекдоте, вас приглашает Спилберг, извините, я не могу, у меня елки. Вот, блин, ровно эта история. И я этого себе никогда не прощу. Это про приоритеты, это про возможность здраво оценить, что на всю жизнь остается, а что сейчас здесь, в эту секунду. Но между тем мы возвращаемся в Петербург, и я могу рассказать вам одну прикольную, смешную историю про следующую песню.
2: Так.
1: А дело в том, что есть такая песня Михаила Боярского «Зеленоглазое такси».
2: Так.
1: Автор ее Олег Кваша. Да, это питерский известный композитор, который, я не знаю сейчас, как он жив-здоров, честно говоря, давно не знаю, но знаю, что многие годы у него все нормально с работой, потому что каждую субботу или воскресенье обязательно в Питере кто-то выпивал, кому хотелось бы послушать эту песню, а он сам ее тоже пел и даже выпустил в свое время ремикс, который пользовался достаточно хорошей популярностью. И как-то раз я, по-моему, этих пельменей уже нет, поэтому я могу сказать, это не будет реклама. Я когда жил в Питере, я вел корпорат «Пельмени Дарья». Дело было на кораблике таком, знаете, который по Неве. И выступало там ровно два человека. Олег Кваша и я. Я вел, он пел. Понятное дело, кроме этой песни у него максимум еще была одна, вот, но мы их... Там в какой-то момент уже не важно, сколько раз прозвучит «Зеленоглазое такси». И у нас была такая маленькая коптерочка-гримерочка на двоих, ну, где-то метр на 80 сантиметров, где мы вдвоем... Мы и бутерброды с водкой, с водой, которые там поставили, соответственно, умещались. И в очередной раз, значит, а у нас... Мы иногда уходили на паузу, как бы, пока люди там, гости, тосты, там, все дела и все остальное. И мы каждый раз воду эту пьем, ну, жажда, жарко в этой еще гримерке, там все. И он в какой-то момент определенный, он меня приобнял и так говорит: «Рома, вот у Пола Маккартни песен много, а «Yesterday» одна. Вот и у меня точно так же». Больше я с ним никогда не виделся, но воспоминания остались самые-самые теплые.

0: Я бы еще захреначил, конечно, песню Турфальдина из Бергамо, но там тоже Боярский поет, поэтому смысл какой.
1: Этим вечером в Питере около 11-12 градусов тепла. Малооблачная погода. Ветер северо-восточный слабый. Ночью до плюс 5 безоблачно. Завтра днем около плюс 14 малооблачно. Данные предоставлены сервисом Яндекс.Погода.
2: Реклама.
3: Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт Виола?
4: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
3: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус. Божественно.
5: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта Виола с малиной и мятой. Это Игорь. Он решил, Лада Веста – его стиль. Саша выбрал Ниву смело. Бездорожье – ее дело. Коля и Аня на пару хотят в семью Ладу Ауру взять. Это просто. В Лада-центр широкий выбор Лада в наличии с ПТС. Скидка 20% по госпрограмме. Уже есть предложение от дилера. Сделаем выгоднее. Ждем вас в Лада-центр Пулково. Пулковское шоссе 70Е. Действует до 31 мая 2026 года. Финансовые услуги предоставляет АО «Автофинансбанк». Подробности на сайте лададефисцентр.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Вам отказали в медицинской помощи? Предлагают оплатить медуслуги? Появились другие претензии? Страховые представители «Сагасмед» помогут застрахованным своей компании в решении проблем на всех этапах оказания медицинской помощи. Круглосуточно и без выходных.
7: АО «Страховая компания «Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
8: Распродажа. Как много в этом слове. Для каждого водителя сплелось. Как много шин, аккумуляторов и дисков в сердцах людей отозвалось. Наш гипермаркет вам покажет. Товар необходимый всем. Спешите, колесо расскажет. Переобует без проблем.
9: Колесо дефис раша. .ру 305-22-22.
10: Где выгодно купить чинган, больше не секрет, чинган, центр, автопортрет.
11: Кроссовер CS35+, за 2 миллиона 280 тысяч. Чинган, центр, автопортрет. Школьная 75, корпус 2, 605-77-22. Чинган, центр, автопортрет.
12: Новые

0: Новое радио.
1: Radio.ru.
2: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
0: Что было раньше?
3: Когда мы получили сообщение в телегу как раз-таки от петербурженки на тему «А кто может прервать плейлист Романа Емельянова?» Ну, мы, в принципе, знали, что ответ очевиден. Никто не может, поэтому ЧБР продолжается. Да, ребятушки, мы сегодня немножко выходим за рамки.
4: Надо
3: причем во всех смыслах,
4: надо,
3: да, этого слова.
4: Этим моментом. Мы послушаем все композиции, которые вы принесли.
5: Вы простите меня. Вы помните, как это Чурикова? Прости меня, дуру грешную! Вот это вот вы простите, потому что есть там еще несколько песен, которые хотелось послушать. И хотелось бы, кстати, попросить прощения, да, надеть извинительную водолазку. Вот сейчас в рекламном кармане, наверное, не все регионы слышали это. Звучал Максим Леонидов «Письмо». Я же работаю на радио, как и вы, да, друзья. И, конечно, на нас все время наезды. Почему? Потому что какую-то песню не поставили, какую-то не оценили по достоинству и так далее, и так далее. Мы всегда безумно уважаем, я лично уважаю всех музыкантов и понимаю их обиды, как сам как музыкант, который не раз носил на новое радио свои песни и каждый раз был послан фактически в 98% случаев. Почему? Потому что у каждого радио свой формат. И вообще радио работает для слушателей.
3: Ну, кстати, Роман, это же многое объясняет. Когда говорят, что вот, там берете одних, других не берете, не берем себя, хотя возможностей масса.
5: Ну, меня не берут, я бы себя взял, там у нас худсовет из нескольких человек состоит, они не столь добры, как я.
3: А Калина со своими треками бегает,
5: да,
3: все тоже и, там.
5: Да, да, тоже, вот мы с ним, когда я через него, через постель фактически прорвался в эфир нового радио впервые. Так вот, просто вы должны понять, что радио работает в первую очередь для слушателей. И поэтому, когда редакция собирается и слушает какие-то треки, она очень аккуратно к этому относится, потому что не поставить хорошую песню — это не ошибка. Поставить плохую — это ошибка, потому что хорошую песню ты не поставил, ты через неделю передумал, ты ее поставил. А плохую песню поставил, сразу все сказали и ушли, и так далее, и так далее. И вот у меня есть несколько ошибок в моей жизни, когда я не поставил, на мой взгляд, крутейшие треки в эфир. И вот одна прозвучала в рекламном кармане, который у нас был только что, кто-то слышал, это Максим Леонидов «Письмо», была песня, которую я, блин, я ее потрясающе исполняю, честно говоря, да, дорогие друзья, часто просят, и все, и Максим Леонидов знает, что я ее часто исполняю, да, вот, а я ее не поставил, я ее профукал в свое время как радиоменеджер, потому что, на мой взгляд, это гениальнейшая песня, которую обязательно надо послушать, Максим Леонидов «Письмо», послушайте, и следующую песню, на мой взгляд, но тут есть другие проблемы. Может быть, она не очень радийная, действительно. То есть тут не была такая глобальная ошибка, но она тоже хорошая. И тоже, по-моему, ребят на меня какую-то обиду, потому что они тоже знают, что я ее люблю. Вот, но не поставил в свое время на радио, хотя песня, на мой взгляд, уникальная по мелодике, по настроению, по тексту. Давайте насладимся, это вообще великая наша группа Ума Турман с не нашим именем. А песня называется... Ой, а можно сначала? Нет?
3: Уже все. А как это нельзя?
5: Я там наступил, там же ты уже... Я так устал себе не разрешать. Там же важные слова. Это Ума Турман. Налей мне.
6: Я так устал себе не разрешать. Я не могу без тебя дышать. Словно отверткой проткнули трахею.

пробки, машины, вокзалы, купе, люди, шампанское, канапе. Слайды меняются слишком быстро.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Ты не дал нам шанса как-то посмаковать вот это послевкусие страданий.
2: Там еще аутро прикольное, он там душевненько так поет, так все хорошо. Какая песня, какие слова, какие вообще мелодии. Надо сказать, что мы что-то еще почеркали сегодня по ходу дела. Вообще спасибо, ребята, я понимаю, что у вас рабочий день у некоторых из вас закончился, а вы еще здесь до сих пор.
3: Это вы, кстати, еще обращайтесь к тем, кто из машины выйти не может после работы.
1: Да, там дети не кормлены у кого-то, уроки не проверены.
3: Собаки не выгулены.
1: Но они сидят все с нами и слушают, друзья.
2: Так, мы не сверили сценарий, но между тем, этой песни изначально я не включил, а я ее включил когда? Я тут был, тут был концерт еще одной нашей радиостанции, которая в наш холдинг входит, дорожного радио, и там встретил, и вдруг вспомнил. Вы знаете, иногда для того, чтобы что-то вспомнить, должно что-то произойти. Встретил Сашу Иванова, группа «Рондо».
1: Так.
2: И я вдруг вспомнил, как я приезжал в Питер еще до того, как я там поселился в 98-м году, я туда наезжал. Ну, было дело, наезжал. В Питер я, вот, и у меня был Walkman Sony плеер, кассетный плеер на батарейках. Эта история так. И я гулял по Питеру и слушал одну и ту же пластинку. Вот просто, вы знаете, сегодня умирает такое понятие альбом, пластинка.
1: Это правда.
2: Просто набор песен, даже когда их объединяют в некие пластинки, выпускают на каких-то винилах, это не объединено идеей, звуковой, смысловой и так далее. И редкие исключения происходят. Вот, кстати, у группы «Добро» была недавно такая история, прям пластинка, она стилистически, смыслово была выдержана. И мне это очень нравится, потому что это как бы некий этап. Это, знаете, там, синий период, розовый период, желтый период. Это какая-то общая, большая, глобальная мысль. Песня, она не... Это фрагмент. А вот книгу целую прочитать с музыкантом, жизнь прожить, одну пластинку послушать, не набор песен разных, а вот от начала до конца прийти к чему-то, как вот Pink Floyd, The Wall, да? И вот это я вспомнил вдруг, как я слушал эту кассету, и у меня было... Я, кстати, не знал тогда. У меня было абсолютно четкое впечатление того, что это невероятное единое целое. От начала, от первой строчки, от первой ноты до конца. И только потом я узнал, что, оказывается, весь этот альбом ему написал Сергей Трофимов. И там совершенно фантастические песни. Каждая. Возьми любой трек с этой пластинки «Грешной души печаль», и ты окунешься в совершенно невероятный мир. Саша Иванов, «Рондо».

0: проект называется «Что было раньше?». И вот к Александру Иванову это отношение имеет как будто бы совсем опосредованное, ибо он как будто бы, когда вот появился там в конце 80-х, да, и сейчас нифига не изменился, весит так на 100%.
1: Очень бодрый, очень юной душой, большой патриот России. Невероятный человек, который следит за всем, что происходит в мире. От него получаю огромное количество мемов в WhatsApp.
0: До сих пор как-то пробивается.
1: Очень юморной, очень энергетически сильный парень. Дай бог ему здоровья. Таких вот, вот нам бы побольше. И вот сейчас будет еще одна песня, которая вообще мы стремимся закончить эту передачу, поэтому
2: ну, мы не стремимся.
0: Да. Есть это еще... Егор Бероев стремится, но кто же его сейчас видит?
1: Он сейчас стремится ко мне домой. Боюсь съесть всю колбасу, которую теща привезла из Оренбурга, поэтому не хотелось бы, чтобы он там сильно задерживался без меня. Так вот, поскольку про Питер, вот сейчас и между кадром рассказывали очень много про Петербург, сейчас тоже еще одна история про радио. Я работал в Питере на радио в 90-х годах и вел утреннее шоу. Ну, не сразу. Меня сначала вообще не взяли на работу. Я вынужден был там бутылки сдавать и в ломбард относить какие-то вещи. И на первые эфиры я ездил на роликовых коньках, потому что на метро у меня денег не было. И меня потом взяли на работу, все, слава богу, и, наконец, мне доверили уже утреннее шоу. Все-таки я заслужил. Мне дали утренний эфир, который начинался в 6 утра на Эльдорадио, тоже станция, которая теперь входит в холдинг «Европейская медиагруппа». Недавно 30 лет этой радиостанции.
0: Тут надо напомнить, можно я прям капельку, что телеграм-канал...
1: Нужно, это вообще ваше шоу.
0: Не в данном случае. Телеграм-канал Романа Емельянова называется «Радио Ромашка». И вот когда вы его создавали, и еще раньше этот ник появился, вообще было понимание, что вот именно ромашка из радиостанции будет состоять?
1: Нет, конечно. Просто радио Рома было занято. Вот, поэтому пришлось...
2: Все проще.
1: Да, радио ромашка.
0: А тут лепестки прям кидай-кидай, их уже...
1: Ну, и работа начиналась, да, эфир начинался в 6 утра. И, я еще вечером как бы тусил, ну, молодо-зелено, тусил, то есть 50, и вел корпоративы, часто казино еще тогда были разрешены, я вел мероприятия в казино. А в Питере, когда ты ведешь мероприятие в казино, тебе оно деньги... заканчивается в час ночи, да. Тебе отдают деньги, в этот момент мосты разводят. Ты остаешься в казино, ты проигрываешь все, что ты заработал за ночь, мосты сводят, ты доезжаешь домой и, понимаешь, через 2 часа эфир. И ты ложишься спать, и история с подъемом, она была очень четко распределена. То есть ты понимал, что у тебя нету лишней минуты, нужно спать как можно дольше. То есть у меня в 6 утра начинался эфир, если память не изменяет, будильник у меня стоял на 5:45, без 15. Дальше была минута умыться, одеться, почистить зубы 2-3 минуты, там на каждой по минуте, спуститься, там поесть, это вопрос вообще не стоял никаких в тот момент. И у меня была тогда первая машина, в какой-то момент я купил себе Volkswagen 78-го года или там какого-то такого, вот, ему было 18 лет. И у меня уже была заряженная с вечера кассета с песней, которая сейчас прозвучит. Эта песня... Подожди, не включай.
0: Не включаю.
1: Эта песня звучала ровно столько, сколько у меня должна была занять дорога от дома до студии. И если с последним аккордом я парковался у студии, значит, я успевал ровно в тот момент, когда шла часовая отбивка в 6 утра, зайти, скинуть что-то, куртку, сесть и ровно в эту секунду сказать: «Доброе утро, дорогие друзья!» Вот. И я знал ровно, на каком слове, в каком месте Петербурга я должен быть. То есть, понимаете, если красный светофор, это не очень имело в тот момент значения. Это была такая гонка с песней, и эта песня, она для меня всегда вот эта вот дорога на утренний радиоэфир. Вы извините, что я вас загрузил, никому это нахрен не интересно.
2: Это потрясающая история.
1: Танцы минус, город.